0: Валдай FM.
1: Drunk.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликамы, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
2: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. Втайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако, по возвращению в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании радикально. Саундтрек к фильму «Железный человек».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском

0: Городские ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего мира.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Валдай FM.

Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделяют с ними ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Саундтрек к фильму «Еще одна из рода Болейн».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В день памяти и скорби в деревне Бойнюва торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта вместе с соседями. На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровичские – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро в Валдай, бронза команда 3X. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили медведи, второе место у Луча, третье у Меча. Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня вторник. Сегодня 23 июня, год 2026. Я специально говорю про даты, потому что не забывайте, что в эту пятницу будет 26.06.26. ЗАГСы будут работать круглосуточно.
4: Да, поэтому...
3: Регистраторы будут регистрировать круглосуточно. Все ведущие, все фотографы, родители, все будут не спать, все будут женить своих детей.
4: Представляешь, ажиотаж какой будет. Надо будет уехать куда-нибудь на этот день.
3: Да вообще не говори. Вообще не говори. Все будут... Вот 6.06 была дата, там тоже многие хорошо так бракосочетались, в принципе. Вообще на той неделе Матвей Сафонов, вратарь наш... То есть не на той, а, подожди, а когда он? На позатой неделе, например, тоже вот не выбрал себе красивую дату, тоже вот взял и
4: женился. Но если вам даже не удалось вот выбрать эту красивую дату, ребят, главное – это чувство, а не дата.
3: Вообще не знаю, в последнее время институт брака, он такой странный.
4: Такой странный.
3: Очень странный.
4: Вообще женится, ей хорошо.
3: Ну, ты бы хотела вот еще раз жениться?
4: Нет.
3: Вот видишь, я тоже так.
4: Мне все поняла, мне хватит.
3: Я уже там была. Ну что, ребят, сегодня в любом случае хороший день. Сегодня 23 июня, сегодня лето. Оно еще будет продолжаться 2 месяца с небольшим. А мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков и Маша Малинина, сделаем лето, если вдруг вам стало холодно. Сегодня мы обязательно поиграем в «Верю-не верю». Обязательно буду Машу испытывать на знание кое-каких слов и их значения. Кроме того, праздники, события, именинники, все это будет впереди. Давайте, просыпайтесь, мы начинаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка. Прообразом пишущей машинки выступил аппарат для последовательной нумерации книжных страниц, который придумали Кристофер Шолс и его компаньон Карлсон Гибдон, имевшие опыт работы в издательской деятельности. Машинка Шолза, запатентованная в США 23 июня 1868 года, была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. Однако именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка QWERTY — первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши на клавиатуре Шолза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было. Изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой I. Да и Shift был добавлен только через 10 лет. Но раскладка осталась той же самой. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шолза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Ремингтон номер один». И уже 1 марта 1873 года фирма Remington & Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.
2: 23 июня – день балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе памяти стрелецкого приказа в Малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. По мнению историков, прародители этого музыкального инструмента – домра, народный инструмент славян, который, в свою очередь, произошел от азиатской домры, попавшей на Русь во времена татаро-монгольского нашествия. День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники из Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, стран СНГ и, конечно же, России. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки» в честь праздника. В течение недели около 23 июня здесь организуется выступление музыкантов-народников.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезные курьезы, в утреннем шоу «Активация», рубрика наша называется «Зацепила». Здесь мы вам рассказываем необычные новости, странненькие, иногда это бывают какие-нибудь рекорды, иногда это новости про каких-нибудь зверей, которые делают очень странные вещи. Я люблю про зверей.
2: Нет, сегодня не звери, сегодня мужчина будет, рекордсмен.
1: Тоже
2: зовут,
1: своего рода зверь.
2: Да, он, он на самом
1: Что
2: деле...
1: Он сделал?
2: Он показал, какой он накачанный-прокачанный. Он сам из Непала, зовут его Хари Чандра Гири. У него такая фишка есть, он больше любит передвигаться не на ногах, а на руках. Хотя у него ноги тоже работают, но больше любит это делать на руках. Он уже есть в книге рекордов Гиннесса, как самый быстрый человек, который бегает прям на руках. Вот, а тут он, значит, новый рекорд сделал. Он спустился со 100 ступенек лестницы всего за 44,71 секунды. Все это было в уезде Юнь-Янь в Китае.
1: В уезде?
2: Уезд Юнь-Янь называют. Ну, там уже не знают, как придумывать населенные пункты. Вот, а он говорит, что в Китае очень много культовых лестниц. Вот куда ни приедь, везде культовая лестница, обязательно там...
1: Надо пройти по ступенькам.
2: Миллион ступенек, да, все устают, но идут. Вот, и он говорит, это правильное место, я почувствовал, вот именно этот уезд, что это правильное место, чтобы продемонстрировать мои умения, отметил Гири. И, собственно, все, он еще порепетировал, потому что говорит...
1: Ну, интересно, он потом сделал такой рекорд подняться на руках по лестникам, или это сложнее?
2: Это, наверное, сложнее, это больше, более энергозатратнее, тут-то тебя просто, ну, ты вниз...
1: Идешь.
2: Бежишь, топ-топ. идешь, да. Ну, конечно, говорит, это было очень рискованное дело, потому что упасть со 100 ступенек, ну, мало ли, что бы могло случиться.
1: Ну, вообще, да.
2: Но при этом я посмотрел на его тактику, он спускался, как бы он, вот представь себе мостик, такой неправильный мостик, где у тебя живот вверх, то есть ты стоишь вот прямо вот так, и он спускался так вот, то есть ноги были на месте, как бы он смотрел головой вперед, и у него был настолько ровный баланс, что упасть, ну, в такой позе вообще нереально было. То есть он, как, он
1: ну,
2: знал,
1: то есть, если только
2: идет.
1: Ручки подведут, но в ручках он уверен, видимо.
2: В ручках он уверен, да, такой накачанный, крепенький, не палец. Вот теперь новый рекорд, друзья.
1: Не
2: ну,
1: палец.
2: Опять же, не палец, да. Опять же, друзья, если вы хотите что-то эдакое совершить, давайте вот не будем спускаться на руках по ступенькам, потому что все, пусть не палец это делает. А можно, например, сделать рекорд.
1: Ну, и если вы что-то хотите такое сделать, надо подготовиться, естественно.
2: Вот именно.
1: И чтобы люди были вокруг, если что, на помощь пришли.
2: Вот именно. Короче говоря, ребят, делаем рекорды, но к ним готовимся.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем, 23 июня, вторник, на календаре.
1: Прекрасный день, чтобы родиться, решил кто-то когда-то много лет назад.
0: Да нет, родители просто решили. А как думаешь, каков процент вообще людей в мире, чьи родители прям вот сильно планировали конкретную дату рождения ребенка?
1: Я не знаю. Это вообще возможно?
0: Ну, я был таким, я хотел, чтобы у меня дочь родилась со мной в день рождения. Она даже не то, чтобы в мой день рождения родилась. У нее вот был... Она родилась в знак зодиака, даже не Водолея. Она вот на грани Козерога Водолея у меня. Понимаешь?
1: Ну, ты просто предполагал.
0: Но
1: случилось так, как хотелось. Я вот хотела, чтобы дочка родилась. Назвать ее Кира в честь Киры Найтли. У меня родился сын в день рождения Киры Найтли. Вот тоже, понимаешь, как бы что-то загадала.
0: Ну и как ты его назвала?
1: Илья,
0: ну вообще ни одного попадания.
1: Но он зато в день рождения Киры Найтли родился.
0: Ну ладно. Ребята, прямо сейчас давайте уже быстро поздравим, что-то мы заболтались. Кто 23 июня родился? Маша, давай с твоих начинаем.
1: 23 июня, например, в 1889 году родилась Анна Ахматова, русская советская писательница, переводчица и литературовед. Вот так-то.
0: Поздравляем с днем рождения Валерия Меладзе сегодня. С днем рождения Валерия Меладзе. Что еще?
1: Все.
0: Все, нет,
1: в 1912 году на свет появился маленький Алан Мэттисон Тьюринг, английский математик и разработчик первых ЭВМ.
0: Так сказал маленький, он как будто маленький.
1: Но он родился маленький.
0: А французский музыкант, мультиинструменталист Ян Тирсон сегодня появился на свет. Поздравляем.
1: Это хорошо все, конечно. Так, едем дальше. О, Стюарт Сатклифф родился в 1940 году. Это британский художник и музыкант и самый первый бас-гитарист в составе Beatles.
0: The Beatles, нужно говорить. The Beatles. А есть сегодня день рождения у Зинедина Зидана, французского футболиста, тренера, чемпиона мира и Европы, лучший футболист мира аж три года, не подряд, но три года, 98-й, 2000, 2003 год.
1: Не подряд, конечно.
0: Не подряд, все. Зидана поздравляем, всех поздравляем с днем рождения. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: как всегда, по вторникам мы тренируем наш язык, наш мозг,
1: да,
0: нашу
1: память. Да, больше мозг тренируем в последнее время.
0: А также интуицию, я считаю. Потому что иногда, Сега, в этой рубрике такие словечки нам приносят, и нам нужно догадаться, что они обозначают, и не всегда это возможно. Поэтому надо максимально, вот не память даже напрячь, а интуицию я напрягаю и жду странных слов.
1: Ты знаешь, сегодня у меня будет история, наверное, она сегодня, так, я чуть-чуть зайду к тебе в твою рубрику.
0: Ну-ка.
1: Поговорим моду? О еде.
0: А, еда?
1: Нет, нет, мода будет в пятницу. Еда была вчера, а сегодня я тоже хочу поговорить о еде, и ты не поверишь. Прямо сейчас я буду испытывать тебя и наших слушателей на знание, внимание, макаронных изделий.
0: Я знаю, у меня подруга, которая работает с продуктами,
1: да,
0: она знает название всех макаронных изделий.
1: Ну ладно.
0: Дома у нее существуют только рожки и спагетти.
1: Я буду тебе подсказывать, да. Я буду тебе подсказывать. То есть начнем давайте с длинных макарон. То есть уже, да, база есть. Это какие-то длинные. Самое простое. Давай, лингвини.
0: Ну, это какие-то обычные спагетти, наверное.
1: Не, ну, спагетти, тонкие, кругленькие, а лингвини?
0: Может, они плоскенькие?
1: Ну, они такие сплющенные язычки.
0: Угу.
1: Такие, как будто взяли спагетти и сплющили, тоненькие.
0: Ну, я говорю плоские спагетти.
1: Ну,
0: я
1: почти.
0: Угадала.
1: Ладно, хорошо, давай дальше. Капеллини. Это тоже к длинным макаронам относится. Капеллини.
0: Ну, это тонкие спагетти.
1: Все правильно, волосы ангелы их еще называют.
0: Да, я такое капеллини не люблю. Вот это, особенно, которые номер один там или что-то
1: слишком
0: тонкие, это реально.
1: Хорошо,
0: волосы.
1: Переходим к коротким макаронам. Коротеньким. Давай, фузилли. Ну, ты знаешь.
0: Ну, фузилли.
1: Ну, слушай, давай,
0: что это? Это же эти, которые закручены, спиральки.
1: Спиральки все пробуют. Все ты знаешь, ничего себе. Хорошо. Давай. Аркетте.
0: Нет, это я не знаю.
1: Нет,
0: может, это арикетты.
1: Арикетты. Вот почти. Это ушки из апулии. Так, переходим к сложной теме.
0: Какие семейки?
1: Фигурные макароны. В виде фигурок сразу тебе дам фору. Фарфалле. Это у нас кто?
0: Фарфалле.
1: Ну или фарфалле. У меня фарфалле написано.
0: Хорошо, фарфалле.
1: Кто это?
0: Это бантики.
1: Все правильно. А теперь лумакони. Лумакони.
0: Лумакони.
1: Лумакони, фигурные макароны. Мне просто лумакони с котлеткой.
0: Лумакони. Ты, ну, это может какие-то типа как рожки?
1: Это улитки.
0: Улитки.
1: Улиточки, улитки. Ну и последнее, мелкие суповые макароны. Давай, вот я дочери своей покупаю в последнее время очень часто. Альфабет.
0: А, ну это буковки.
1: Буковки, все правильно. И последнее слово тебе это... Давай так. Стеллини.
0: Стеллини?
1: Стеллини. Как... Тоже детям можно. Стеллини.
0: Которые как рис? Нет?
1: Нет, это звездочки.
0: А,
1: стеллини.
0: Звездочки. То есть общем... Стелла, это же звезда. Да, ну ничего себе.
1: В общем, ребят, всем приятного аппетита. Всем вкусных макаронных продуктов. Да, и не надо постоянно есть одни и те же. Можно же разные выбрать. А потом еще дома сказать. Вот у нас сегодня стеллини.
0: Вчера у нас были фузилли.
1: Фузилли, да, фарфалле и прочее. Всем приятного аппетита, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, я Грешков, Маша Марина, утреннее шоу «Активация». Прямо сейчас будем играть «Верю, не верю» — наша любимая игра, где мы обмениваемся фактами, какие-то правдивые, какие-то неправдивые. Главное понять, где правда, а где ложь. Если удается, балл зарабатываешь, если нет, то нет, извините. Маша, сегодня ты начинаешь, вчера ты проиграла, сегодня ты начинаешь.
2: Сегодня я спешу опять проиграть, но спрошу у тебя такой вопрос. Веришь ли ты, что у волка...
1: Волк.
2: 12 резцов. Это зубы такие, резцы.
1: Резцы?
2: Есть клыки, а есть резцы. Есть еще коренные зубы у человека, вот эти, которые большие.
1: 12?
2: Да.
1: Да не верю, что акула, что ли? 12 резцов, это, понимаешь, по 6 штук.
2: А у него 12 резцов.
1: А, или 3 сверху, 3 снизу, с обеих сторон. Ну ладно, хорошо, хорошо. У меня про попугаев сегодня история.
2: Да.
1: Веришь ли ты, что в Новой Зеландии живет уникальный хищный попугай, который охотится на овец?
2: Да нет.
1: Ты не веришь в это?
2: Нет.
1: Короче, есть Новая Зеландия. Хищный попугай Кеа. Он реально охотится на овец.
2: Жуть.
1: Это такая здоровая
2: какая
1: птица. Но он не прямо берет овцу и уносит к себе там куда-то, а прыгает на овцу и начинает выклевывать жир у нее. У овцы. Да, всем приятного аппетита. 1-1.
2: Мне страшно.
1: В Новой Зеландии.
2: Веришь ли ты, что в начале партии в русские шашки на доске находится 36 шашек?
1: Я не знаю.
2: Да,
1: Маш, ты говоришь 36, это получается...
2: Ну, там точно не 35.
1: Ну, подожди, ну да, там же четное количество. Делим на 2, 36 будет 18. Получается 9 и 9. Да нет, не верю. Я тебе не верю.
2: Ты совершенно прав, их 24.
1: Конечно, меньше. Ты представляешь, это все...
2: Молодец.
1: Фу, ребят, тяжело, но можно. Я победил. Ура! И вы тоже победили, если вы также отвечали на вопрос, как и я. Вот такая наша «Верю-не верю» игра в утреннем шоу «Активация». 2-0.
2: Я все еще в шоке от тех попугаев, которые едят овец.
1: Кеа такой...
2: Кеша.
1: Кеа. Не, Кеа. Там Шаня.
2: Кеа — это машина.
1: Вот. Кеа — это машина. Вот все, все, что должны знать вы об автомобилях. Все, мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время поговорить о звездах, о наших любимых, какие планы, какие фильмы, какие проекты, какие туры, может быть, сейчас узнаем в рубрике
2: да,
1: «Звездная пыль».
2: Тейлор Свифт у нас на прошлой неделе была
1: Тейлор
2: в под
1: Свифт,
2: повестке.
1: Почему
2: опять
1: она крутая?
2: Кто вообще за ней стоит, да?
1: Потому что у нее никогда не кончаются инфоповоды.
2: Абсолютно верно. Значит, Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, несмотря на то, что ей уже 36, которая включилась, ну, ее, вернее, включили.
1: Нет, мне кажется, просто можно, она стала самой молодой женщиной, все.
2: Да, она стала, она отметила день рождения, на год младше, да, себя стала, чем в том году. Короче, ее включили в зал славы авторов песен, самой молодой она стала. Стивен Спилберг ей вручал награду. И сравнил ее с Джоном Ленноном и Полом Маккартни. В общем, церемония прошла в Нью-Йорке. Есть такой зал славы авторов песен. Она стала второй самой молодой артисткой после Стиви Уандера в истории этой организации. Ну, то есть они вместе, типа, одновременно, то есть когда им был одинаковый возраст. Пришли поддержать ее родители, жених Трэвис Келси, этот здоровый мужик в этот американский футбол, который играет. Свадьба скоро, кстати. Ну и, собственно, сказала Тейлор Свифт, что ее родители, когда ей было 14 лет, они переехали из Пенсильвании в Нэшвилл ради перспектив ее музыкальной карьеры, чтобы дочка только занималась музыкой. Ты же помнишь, она начинала как кантри-певица с гитаркой такая, в шляпе, в этих, в ковбойских сапогах.
1: Это никому не надо, оказалось.
2: Вот, потом стала она, ну, не есть альбом, кстати, такой кантри-музыки, вот, и теперь она стала такой суперзнаменитой, а еще она рассказала, что в эпоху развития ИИ, искусственного интеллекта, значит, все-таки нужно быть человеком, нужно все-таки отделять музыку ИИшную от нормальной, и, ну, в смысле, от ту, которую сделал человек. Вот, они через нейросети была прогнана, ну и, собственно, вот нужно ценить человеческое творчество. Потом еще спросили у нее вашем самом любимом исполнителе, молодом, она сказала, что это Сомбур, молодой человек, такая есть песня, 12 to 12, я поставлю тебе потом, вот, он ей очень нравится. Ну и, собственно, вот Тейлор Свифт теперь, у нее, знаешь, она ведь была самой молодой там, которая заработала сколько-то миллионов. Потом Forbes самый молодой, которая там оказалась. Потом вот у нее
1: ну, да, да,
2: куча
1: знаешь,
2: всего.
1: Вот есть люди, которые знают про все вот эти социальные выплаты, вот это все, они все вот это знают.
2: Да.
1: И они все время бесконечно подают документы, куда-то ходят. Что, и вот у Тейлор Свифт есть люди специальные, которые
2: да.
1: занимаются
2: этим.
1: А вы этим.
2: Знали,
1: некоторые,
2: что Тейлор Свифт?
1: Да, даже не знают, что, может, не слышали, что есть такая
2: приз. Я против всего этого. Вот, знаешь, вот самые молодые, самые старые. Вот давайте, там Тейлор Свифт стала самой средней певицей.
1: Да, я согласна. У меня нет в плейлисте ни одной песни Тейлор Свифт, поэтому я, ну, как бы со скепсисом отношусь к тому, что она, типа, такая суперкрутая, суперпопулярная, но ладно.
2: Ну, ладно. Все, вот такие новости. Ну, ладно, закончили новость про Тейлор Свифт. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. До завтра. Пока.
1: Пока.
0: Активация.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня вторник. Сегодня 23 июня, год 2026. Я специально говорю про даты, потому что не забывайте, что в эту пятницу будет 26.06.26. ЗАГСы будут работать круглосуточно.
3: Да, поэтому...
2: Регистраторы будут регистрировать круглосуточно. Все ведущие, все фотографы, родители, все будут не спать, все будут женить своих детей.
3: Представляешь, ажиотаж какой будет. Надо будет уехать куда-нибудь на это. День.
2: Да вообще не говори. Вообще не говори. Все будут. Вот 6.06 была дата, там тоже многие хорошо так брок сочетались. Угу. В принципе. Вообще на той неделе Матвей Сафонов, вратарь наш. То есть не на той, а, подожди, а когда он? На позатой неделе, например, тоже вот не выбрал себе красивую дату, тоже вот взял и женился.
3: Но если вам даже не удалось вот выбрать эту красивую дату, ребят, главное — это чувство, а не дата.
2: Вообще не знаю, в последнее время институт брака, он такой странный.
3: Такой странный.
2: Очень странный.
3: Вообще женится, ей хорошо.
2: Ну, ты бы хотела вот еще раз жениться?
3: Нет.
2: Вот видишь, я тоже.
3: Мне все поняла, мне хватит.
2: Я уже там была. Ну что, ребят, сегодня в любом случае хороший день. Сегодня 23 июня, сегодня лето. Оно еще будет продолжаться 2 месяца с небольшим. А мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков и Маша Малинина, сделаем лето, если вдруг вам стало холодно. Сегодня мы обязательно поиграем в «Верю-не верю». Обязательно буду Машу испытывать на знание кое-каких слов и их значения. Кроме того, праздники, события, именинники, все это будет впереди. Давайте, просыпайтесь, мы начинаем утреннее шоу «Активация».
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет. Напомню, спустя несколько дней после украинской атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался, что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь. Он призвал белорусского лидера выключить установки. В противном случае Зеленский пригрозил, что это сделают ВСУ. Тем временем в Польше разгорелся скандал из-за угроз Зеленского в адрес Навроцкого. Владимир Зеленский позорит свою страну, угрожая президенту Польши Каролю Навроцкому, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Заянчковская-Герник. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с вице-премьерами. В соответствии с поручением президента, делаем упор на естественно-научное направление, отметил он. В этом году на ЕГЭ выросла доля по каждому из этих предметов. Чернышенко отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику. В этом году ее сдали 146 тысяч человек, это больше прошлогоднего показателя. На 24%. Следующая по темпам роста – химия и профильная математика. За ними в стык идут биология и информатика. Эти предметы – одни из самых популярных по выбору. Около 4000 обращений поступило на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг, сообщили в Роспотребнадзоре. С 25 мая по 7 июня во всех регионах нашей страны проходила тематическая горячая линия Роспотребнадзора. Она посвящена защите прав потребителей туристических услуг. За время работы горячей линии было зарегистрировано 3922 обращения. Также было оказано 437 консультаций в виде личного приема в территориальном органах Роспотребнадзора и центрах гигиены и эпидемиологии. Также поступило 310 письменных обращений. Авторы 48 из них получили консультации с использованием электронных средств связи. В общей сложности было оказано более 4000 консультаций. Мощнейшие вспышки возможны на Солнце и сегодня, сообщил Институт прикладной геофизики. При этом вспышечная солнечная активность в основном умеренная. Возможны вспышки класса X, а геомагнитное поле будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В институте не исключили и ухудшение условий кратковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Поясню, X-класс является максимально возможным для вспышек на Солнце. Официальный курс доллара на сегодня 73.77, курс евро 84.59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9 2 1 7 0 7 22 35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Деревушка Ковингтон почти ничем не отличается от любой другой, за одним исключением. Она со всех сторон окружена дикими лесами, в которых обитают монстры. Между людьми и жуткими плотоядными тварями царит хрупкое перемирие. Но только пока жители деревни не нарушают его главное условие – никогда не заходить в чашу. Саундтрек к фильму «Таинственный лес».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В день памяти и скорби в деревне Бойнюва торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта «Вместе с соседями». На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровический – 4,5 тысячи, Чудовский – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко дню города. В турнире участвовали 9 команд во двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3X. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Меча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки. Это

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Воротило лондонской фондовой биржи умный, удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует винодельню в провинсе. По прибытию во Францию он обнаруживает, что кроме него есть еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставляет его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. Саундтрек к фильму «Хороший год».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указывают на рост уровня русофобии в Европе. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, события настоящего времени напоминают 30-е годы 20-го столетия. Руководство стран Старого Света открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения стратегического поражения. С попустительства потомков нацистов киевский режим открыто внедряет соответствующую символику и идеологию в структуры армии и государственного управления. При этом Россия при поддержке стран глобального юга и востока на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций выступают за принятие резолюции против реабилитации нацизма, которые традиционно препятствуют западные державы. Ранее президент Владимир Путин отметил, большая часть международного сообщества разделяет ценности России и Белоруссии и готова противостоять любым проявлениям неонацизма. Подготовить план стабилизации топливного рынка поручено профильным ведомствам. Бензин, по данным Росстата, с начала года подорожал более чем на 6%. Дефицит топлива фиксируется в ряде российских регионов. Федеральная антимонопольная службе поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Напомню, ранее надзорное ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трейдеров по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами, поскольку выявленные действия могли повлиять на изменение стоимости топлива. В кабинете министров подчеркнули необходимость своевременного снабжения агропромышленного комплекса. При этом Центробанк заявляет, рост цен на топливо обязательно скажется на инфляции в июне и может привести к росту инфляционных ожиданий населения бизнеса. 14 новых способов лечения включены в программу обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно в рамках государственных гарантий без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Ранее в Минздраве сообщили, каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря которому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также есть специальные программы обследования по части долголетия, выявлению беременных врожденных и наследственных заболеваний. Помимо этого, новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд «Круг добра», который обеспечивает соответствующими лекарствами. Поступление в 10 класс с грядущего года перестанет быть автоматическим. Рособорнадзор закрепил минимальные проходные баллы ОГЭ для профильных классов. Базовое условие остается неизменным. Необходимо получить аттестат за 9 классов, то есть сдать ОГЭ хотя бы на уровень троек. Профильные классы результаты по ключевым предметам должны быть ближе к хорошей четверке, а не к минимальному порогу. Таким образом, ОГЭ и аттестат будут работать как реальный фильтр для профильной школы, а сильные колледжи как полноценный вариант для тех, кому ближе практика и конкретная специальность. Задача родителей, да и самих девятиклассников, заранее просмотреть требования школы и средних образовательных организаций, трезво оценить свои результаты и не гнаться за престижем 10 класса любой ценой, если ребенку на самом деле нужнее другая траектория развития. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Москва. 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира. Любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу. Саундтрек кинофильма «Москва слезам не верит».

чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. День памяти и скорби в деревне Бойнево торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта вместе с соседями. На церемонии выступили староста деревни Эдуард Ротикин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровические – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко Дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3Х. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Меча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: «1960 год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого доставала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дешево все, машины, яхты, девушки. Здесь саму жизнь продают за копейки. Саундтрек к фильму «Ромовый дневник».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей. На подходе к одному из зданий силовых ведомств этого города задержаны 19-летняя и 47-летняя женщины. У обеих россиянок были самодельные взрывные устройства, которые успешно были обезврежены. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористов. Смертниц. Главной целью террористов было достижение максимального количества жертв среди силовиков. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ситуации в Крыму. По его словам, российские власти ведут работу для того, чтобы наладить обеспечение населения Крыма топливом. Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население в Крыму. Ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима, отметил Песков. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По количеству золотых медалей наша страна опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту, сказал Кравцов. В прошлом году сборные страны завоевали 44 медали из 44 возможных на 8 основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих. Лет. 22 мая завершилась первая из 8 основных международных олимпиад этого сезона по биологии. Сборная России завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных и абсолютное первое место. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, рассказала нутрициолог Надежда Чернышова. По ее мнению, нужно иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты. Сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов. И он должен быть разнообразным и сезонным. Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы. Человек ежедневно нуждается в белках, микроэлементах и минералах, напомнила врач. Курсы доллара на сегодня 73,77. Курс евро 84,59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.5.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

високий і простор. Он волшебник. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: virtual reality.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка. Союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость». Саундтрек к фильму «Ярость».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Прямое включение.
2: Добрый день, дорогие новгородцы. Рада приветствовать вас в студии Центра управления регионом Новгородской области. У нас сегодня в гостях руководитель Министерства здравоохранения Валерий Николаевич Яковлев.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Валерий Николаевич, вы возглавляете очень важное, ответственное министерство, да, организуете медицинские услуги для, ну, считай, для каждого жителя нашей области, да, потому что мы все в течение своей жизни обращаемся обязательно за медицинскими услугами. Скажите, пожалуйста, я слышала, что есть такой проект губернаторский, называется «Здоровая семья». Каким образом он организован, что это такое, почему вообще выделили это в отдельный проект? Расскажите про него.
3: Да, очень интересный проект на самом деле. Действительно, он проводится под эгидой губернатора, под патронатом, скажем так, да. За этот проект мы, за работу, вернее, в этом проекте мы систематически отчитываемся перед губернатором. И уникальность его в том, что он, ну, может быть, не в этом уникальность, да, но его особенность в том, что он с каждым годом модернизируется, да, и прибавляется что-то более такое оптимальное, да, что-то более направленное на, скажем, пациентоцентричность, на удобство жителей. И его уникальность в том, что он сочетает на сегодняшний день, сочетает в себе работу как узких специалистов взрослого профиля, так и детского профиля. Мы охватываем все абсолютно округа региона в течение работы, ну, скажем так, в летний, да, период времени. Начинаем мы с июня, в этом году начали. А в прошлом году это был май. И продолжаем до примерно сентября-октября. В некоторые районы округа, вернее, мы выезжаем два раза. В этом году у нас Машинской район точно будет выезд два раза, да, там, потому что есть сейчас потребность жителей, у них ведется капитальный ремонт врачебной амбулатории. И на сегодня мы уже сделали три выезда. Это как раз Машинской район, это Шимск, и последний у нас был Валдайский район. И, в принципе, видим очень такую яркую заинтересованность от населения, и люди приходят с удовольствием, потому что, ну, действительно можно прийти на прием, допустим, да, всей семьей. То есть раньше такой возможности не было. Раньше у нас
2: только... И по количеству врачей, да, насколько я знаю, там есть и специалисты отдельных,
3: да,
2: направлений,
3: есть,
2: то есть не только
3: есть,
2: терапевты, педиатры.
3: Да, совершенно верно. Есть узкие специалисты, там приезжают у нас и передвижные медицинские комплексы, это флюорография, это маммография, это стоматологическая установка и так далее. И большое количество пациентов, которые приходят к нам, они, в общем-то, ну, получают помощь не только на месте, да, но и записываются в дальнейшем на плановую госпитализацию, на дообследование и так далее. И мы пока еще, ну, примеры не приводим, да, пока собираем, аккумулируем данные. Но в прошлом году у нас действительно были ситуации, когда прямо с приема там, деток направляли на госпитализацию, на лечение в условиях стационара. И что касается вот этого проекта, я бы, наверное, хотел сказать, что в этом году он получил такое некое расширение, и это расширение в виде так называемых сельских скринингов мы запустили в прошедшую субботу. Честно скажу, мы не ожидали такого наплыва пациентов, что не может не радовать. Действительно, и мы видим, что есть потребность у населения в таком виде помощи, да, то есть это не, скажем там, не поликлиника, да, то есть пришел условно медицинский работник там, на ближайшее расстояние к пациенту. Пациент пришел, просто померил сахар, значит, вес, рост, заполнил анкету, там условно какие-то рекомендации получил. Если есть необходимость, он уже направляется на дальнейшее дообследование, либо там, на госпитализацию, на плановую и так далее. И в продолжение также этого, да, мы еще дополнительно в Великом Новгороде, в прошлом году мы эту историю немножко обкатали, а дополнительно в этом году у нас будет еще 160 выездов на придворовые территории.
2: То есть это не только для округов, это еще и для жителей областного
3: Потому что, ну, Что греха таить, городской житель, так же, как и, в принципе, сельский, не привержен к охране, к профилактике своего здоровья и к тому, чтобы минимальные какие-то обследования проходить, там, будучи уже 40 плюс возрастом.
2: Угу. То есть это будет на придомовых территориях? Время рабочее, вечернее?
3: Время, конечно же, это будет после по окончанию рабочего дня, да, для удобства населения, угу. Либо выходные дни. Графики мы все размещаем абсолютно и на площадках наших, значит, ВК, и на информационных различных площадках. Все графики освещаются и доводится информация до жителей. Надо просто, ну, поактивнее, угу, следить за нашим...
2: То есть просто мониторить вашу, да, информацию, да, да, и там, да, расписание всех этих выездов можно найти.
3: Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю прийти на наши площадки в округах, которые также по графику отслеживайте, пожалуйста, расписание и план, график наш, потому что где-то может быть замена. Но в целом, вот то, что касается выезда именно поезда здоровья, угу, мы до примерно сентября-октября уже работу наметили. Скорее всего, там замены не будет, потому что там, ну, очень такой многосложный история вот эта вот. Но что касается маленьких вот этих вот выходов, да, к людям, то здесь могут быть изменения, поэтому следите, пожалуйста, и будем рады видеть на наших площадках.
2: Вы знаете, мне кажется, очень такое правильное, хорошее управленческое решение, потому что вот мы перед нашим эфиром собирали вопросы от жителей, и как раз-таки было много вопросов, связанных вот с тем, как попасть к специалистам, да, в отдаленных районах, да, в округах, и мне кажется, прям надо пользоваться вот этой возможностью.
3: Конечно, конечно, да. Еще раз повторю, да, люди идут, но в принципе у нас ограничения по количеству населения нет.
2: Угу. И... То есть вы готовы принять всех?
3: Ну, мы не готовы, мы принимаем всех. Кто приходит на площадки на нашем, в принципе, всех принимаем и всем оказываем медицинскую помощь. Поэтому еще раз прошу, приходите к нам, следите за своим здоровьем.
2: Да, пользуйтесь такой замечательной возможностью. Помощь участникам специальной военной операции. Как у нас организована на территории области? Как можно ее получить?
3: Ну, наверное, начну с того, что, да, у нас помощь организована. В медицинских организациях есть так называемые специально обученные люди, да, которые ответственны по приказу, значит, за данное направление, за данный вид помощи и за ответственные за именно общение с данной категорией. Ну, всегда говорю о том, что медицинская организация – это, наверное, самый первый такой, скажем так, прикосновение, да, для дальнейшей социализации наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу сразу сказать, забегая вперед, наверное, что у нас оказывается помощь не только амбулаторная для тех ребят, которые приходят уже уволившись, да, со службы, но и для тех, кто приходит в отпуск и так далее. То есть, ну, есть различного рода ситуации, не отказываем никому и, в принципе, ну, если есть необходимость, потому что, ну, ребята приходят, которые, допустим, в отпуск, да, они без полисов обязательно медицинского страхования, у них договор с Министерством обороны. И у них зачастую возникают трудности с оказанием медицинской помощи. Еще раз повторю, что никому не отказываем, абсолютно всех принимаем, там по экстренности как-то еще, но стараемся всех охватить своим вниманием. Что касается уволившихся уже участников специальной военной операции, начинается все, значит, с социального координатора, который назначается через фонд «Защитники Отечества», наше региональное отделение, и уже социальный координатор, ну, скажем так, координирует, да, и направляет, создает алгоритм для своего подопечного, в том числе и по медицинской помощи. Основной головной медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь данной категории населения, это у нас госпиталь ветеранов войн. Но хочу обратить внимание, что в целом помощь амбулаторно-поликлиническую, да и стационарную тоже в том числе, ребята могут получать и в медицинских организациях на территориях округов, ну, либо там в городе, да, если мы про город говорим. И здесь уже, в общем-то, по желанию пациента самого, он может либо у себя пройти, да, обследование, то же самое, диспансеризацию, профосмотр, либо приехать в госпиталь ветеранов. В госпитале ветеранов у нас всегда зеленое окно для ребят в определенный день. Также у нас расписание, графики работ в этом направлении тоже все размещены на наших площадках. И что касается дополнительных видов оказания медицинской помощи, помимо профосмотров и диспансеризации, это у нас зубопротезирование. Тоже здесь есть некоторые особенности и нюансы, которые заключаются в назначении вида лечения и способов зубопротезирования только после врачебной комиссии, которая у нас находится в областной больнице, во взрослой областной больнице. Да, это несколько неудобно. Да, нужно доехать, но в принципе мы всегда готовы пойти навстречу. У нас Министерство труда и социальной защиты предоставляет в ряде случаев транспорт, да, если сам участник специальной военной операции не может доехать. И после врачебной комиссии мы назначаем уже вид протезирования, там сроки лечения и так далее. Что касается, ну, также высокотехнологичная медицинская помощь, тоже внеочередная, это, ну, такой достаточно серьезный раздел работы, который тоже ведем с участниками специальной военной операции. Ну и, наверное, пожалуй, тут основные такие моменты. И, ну, хотелось бы еще, наверное, пользуясь случаем, сказать, что ребята неохотно идут на санаторно-курортное лечение. Тоже мы бы хотели заострить внимание.
2: Почему?
3: Ну, не могу сказать. Не могу сказать, есть какие-то, видимо, причины, но вот не можем их завлечь в этот вид лечения, в этот вид профилактики, хотя, в принципе, он доступен как и в регионе, да, на сегодняшний день, в принципе, так и за пределами региона мы также направляем ребят в федеральные санаторно-курортные здравницы, где они также получают медицинскую помощь, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ситуацией, тем более, что на сегодня практически все санатории готовы предоставить места для участников специальной военной операции и членов их семей. Это тоже очень удобно.
2: То есть не только участники, члены их семей тоже могут воспользоваться. Хорошо. А система наставничества для молодых специалистов. Да, у нас очень много вопросов, которые касаемо нехватки врачей, и в том числе вот молодых специалистов. Что это такое, как это работает на территории области? Есть какие-то результаты?
3: Пока результатов никаких нет, и о них еще рано говорить, потому что наставничество у нас только, ну, скажем, начинает появляться в наших медицинских организациях в том виде, в котором оно представлено в связи с изменением в федеральную нормативно-правовую базу. Я не говорю сейчас про наставничество как вид, скажем, деятельности, да, там, передачи профессионализма и так далее. После внесения изменений, я думаю, что, наверное, все об этом слышали, да, это такая, ну, была очень громкая тема, с 1 сентября, ну, скажем, сентября, да, текущего года вступили изменения с марта, а с сентября уже мы начнем работать с нашими наставляемыми. Что сделано сейчас? Мы в рамках взаимодействия с нашим университетом, в частности, с медицинским институтом, сформировали, значит, перечень, да, список, ну, скажем так, регистр некий, да, если можно его так назвать, наших наставляемых, тех, которые будут работать в наших медицинских организациях, и список наставников, которые будут, скажем так, кураторами ребят, которые будут приходить в наши медицинские организации. Наставничество осуществляется в течение, ну, в зависимости от места, где проходит наставничество, да, от 1 года до 3 лет. То есть в зависимости от местности, сельская местность либо городская, в зависимости от специальности и в зависимости от того, какие планы дальнейшие у будущего специалиста на профессиональную деятельность. Безусловно, мы планируем закрыть некие такие, ну, скажем так, пробелы по узким специалистам этими ребятами, да, которые придут. Ну, основная задача наставничества все-таки наполнить квалифицированными кадрами наши медицинские организации, именно государственные медицинские организации, ну и часть организаций медицинских, которые являются частными, да, частной формой собственности, но вместе с тем они участвуют в системе оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госгарантий. Что касается дальнейших планов, да, по данному виду работ. Ну, посмотрим, как это будет вот с сентября выглядеть. Пока мы видим, что, да, намерения благие. То, о чем говорили, там, распределение, да, например, там, не знаю, там, принудительное распределение, пока об этом речь в принципе не идет. Сейчас идет просто речь о том, чтобы максимальное количество выпускников вовлечь в государственную систему здравоохранения. Да, может быть, кому-то это не понравится, в том плане, что действительно ставятся некие условия, да, перед выпускниками, значит, вузов. Но вместе с тем, ну, лично мое убеждение, стратегически важная роль, такая как, вернее, стратегически важная отрасль, да, такая как медицинская отрасль, ну, должна иметь некие, скажем, преференции в том, чтобы и те студенты, которые отучились на государственных вузах на государственные деньги, все-таки приходили в систему здравоохранения именно государственную. Угу. Потому что по статистическим данным, по некоторым статистическим данным, они, в общем-то, открыты и не секретны никакие. Порядка 25-30% выпускников вузов, которые обучаются, повторю, да, за угу. государственные деньги, растворяются просто уходят в никуда. Угу. То есть мы их вообще в принципе не видим. Что они устраиваются не просто там в государственные учреждения медицинские, а вообще в принципе не понимаем, куда они трудоустраиваются вообще. То есть они пропадают с наших, скажем так, радаров. И то есть 30% в стратегически важной отрасли, но я считаю, что это большая цифра, конечно. И еще раз повторю, да, что у нас очень большие надежды на этот проект, угу. если можно его так назвать. И мы надеемся, что с узкими специалистами мы насытим отрасль в ближайшие там, 2-3 года. Угу. А там дальше будем смотреть, как это будет выглядеть, потому что ну, понятно, что ребята получат наставничество, кто-то захочет уехать в другие города. Угу. Но наша задача уже, в принципе, завлечь их в нашу региональную систему здравоохранения и сделать ее привлекательной для молодых новых кадров.
2: Угу. Ну, мне кажется, очень хорошая тоже идея. Дай бог, чтобы все реализовалось, потому что мы, как пациенты, будем, например, очень довольны, я думаю, тем, что
3: она обязательно будет реализована, потому что, еще раз повторю, да, есть внимание федерального центра к этому, есть внимание в том числе правительства Российской uh-huh. Федерации к этому. А тут мы уже, в принципе, должны показать свою готовность к тому, чтобы этот процесс как-то выстроить, да, и сделать его наиболее приятным для всех сторон, да, для нас, как для uh-huh. органов исполнительной власти, для ребят, которые приходят в систему новую, и для пациентов, которые получают данную медицинскую помощь. Ну, а что касается, допустим, наставничества, я просто, скажем так, с высоты, ну, если можно уже так сказать, с высоты опыта, да, своего профессионального, который я получал на различных этапах медицинской отрасли, в общем-то, быть под наставником молодому специалисту, ну, в принципе, не помешает. Угу. Потому что огромное количество тонкостей, каких-то нюансов, недопониманий, которые наставник сможет объяснить на ранних этапах ввода в профессию, в операционной, на участке, где бы это ни было, везде есть свои нюансы. В операционной одни сложности, да, на участке там, с лечением другие сложности. Поэтому, если будет наставник, который сможет объяснить здесь и сейчас, как надо действовать, это очень здорово. В том числе, в первую очередь, наверное, даже не в том числе, а в первую очередь для наставляемого основы.
2: Валерий Николаевич, проблема получения льготных лекарственных препаратов. Постоянно мы фиксируем жалобы вот, жителей по этому поводу. Расскажите вообще, как организован этот процесс и почему вот эти вот проблемы получаются?
3: Поясню. Значит, да, действительно, наверное, наибольшее количество вот, каких-то инцидентов, да, как мы сейчас их называем, mm-hmm. которые заходят в информпространстве. Я не скажу, что большее количество обращений и жалоб по конкретно Минздраву у нас по лекарственному обеспечению, но в целом, да, по информпространству у нас, ну, как бы через неделю, да, мы снимаем информацию, что они у нас проходят. И уделяется большое внимание как правительством Новгородской области и губернатором в том числе данному разделу работ, потому что это ну, достаточно большое количество, да, населения, получающих льготные лекарственные препараты. Что касается перебоев, да, угу. ну, если можно их так назвать, перебоев в поставках лекарственных препаратов, здесь есть ряд причин, связанных, первое, с, наверное, это будет первая причина, да, связанная с дефектурой лекарственных препаратов. То есть дефектурой называется все то, что препятствует движению какого-либо препарата на рынке лекарственного, угу. лекарственных средств в Российской Федерации.
2: Это, например, что?
3: Это, например, отсутствие лекарственного препарата по причине того, что закончился сертификат. Ну, к примеру, угу. Пока сертификация проводится, угу. препарат находится в отсроченном, ну, скажем так, на стопе, угу. и обращение его в Российской Федерации невозможно.
2: То есть это не только в нашей области, это на территории всей страны?
3: Конечно, это на территории всей Российской Федерации, да. Вторая, наиболее частая причина, ну, в связи с такими геополитическими различного рода неурядицами, да, которые сейчас происходят в мире, нарушаются поставки препаратов в Российскую Федерацию. Угу. Ну, например, недавние события, также геополитические, да, когда пролив Ормузский был перекрыт, суда с товаром не могут двигаться из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть нам четко было сказано, что планируйте свои поставки таким образом, с тем учетом, вернее, угу. да, что оттуда поставки будут сейчас прекращены на какой-то период времени. Этот период времени прошел, все, вроде мы выдержали. Другая ситуация, когда нет сырья, из которого готовятся препараты на территории Российской Федерации. Если раньше он был в свободном доступе, да, это мы впервые увидели и почувствовали на себе во времена ковида, угу. когда границы были закрыты, сырье невозможно было приобрести ниоткуда, и мы вынуждены были выходить из этой ситуации немножко нестандартными способами. Что касается дефектуры, здесь, в принципе, я объяснил, да, мы не всегда можем найти препарат на рынке, да, то есть мы аукцион объявляем как орган исполнительной власти, но на аукцион никто не выходит. Угу. Либо на аукцион выходит поставщик потенциальный, да, он готов нам поставить, но в последний момент говорит, что он привезти этот препарат не может в регион. Следующее это планирование. Планирование закупок по льготному лекарственному обеспечению, оно крайне сложное. Объясню почему, потому что масса льготополучателей, она очень нестабильная в плане количества, я имею в виду. То есть мы, исходя из среднего количества льготников, да, можно так сказать, в регионе, планируем свою финансовую деятельность, свою контрактную деятельность, но льготополучателей с каждым годом все больше и больше. Ну и мы не можем рассчитывать, допустим, там, на примерное количество. Мы узнаем об этом количестве только в начале следующего года. Допустим, сейчас мы только буквально с коллегами перед эфиром обсуждали вопросы льготного лекарственного обеспечения. Мы смотрели данные по 2023-2024 году. В 2023 году у нас было порядка 40 тысяч льготополучателей в 2023 году. Сейчас 2026 у нас их 46. Угу. То есть за 3 года выросло на 6 тысяч количество льготополучателей. Еще раз повторюсь, что очень сложно спланировать количество и физических лиц, да, которые будут получателями, и количество денежных средств, которые необходимо будет именно на ту или иную категорию граждан. Потому что мы же понимаем, что это не просто плюс 6 тысяч пачек аспирина. Угу. Это же различного рода препараты. И здесь, наверное, тоже такая одна из сложностей. Я хочу сказать, конечно, меня могут поправить, что это не сильно интересно, как мы выглядим на уровне Российской Федерации. Буквально был федеральный штаб на прошлой неделе. Мы, находимся в зеленой зоне. Есть регионы, в которых гораздо сложнее ситуация, в которых гораздо больше количество рецептов на отложенном, отсроченном обслуживании. Но еще раз повторю, наверное, могу сказать, что нас не сильно интересуют другие регионы. Нам важно, как обеспечивается здесь. И что касается обращений граждан, да, мы стараемся каждое обращение отработать. То есть ни один инцидент, который заходит в виде обращения там и так далее, мы не оставляем без внимания и стараемся адресно помочь каждому заявителю.
2: Точно по каждому обращению работаете.
3: Да. Бывают ситуации, когда, допустим, пациенты звонят нам на горячую линию, говорят про препарат. Мы видим, допустим, да, где у нас по логистике находится препарат, в какой аптеке. Мы направляем в аптеку, чтобы пациент приехал, выкупил данный препарат. Бывает, допустим, не объясняют в аптеке, да, например, попадется какой-то нерадивый сотрудник аптечного пункта и, просто не посчитает нужным пациенту объяснить. На самом деле на складе есть препарат, просто в эту аптеку он еще не доехал. Да? Либо другая ситуация, когда пациент ждет, но закупка данного препарата несколько задержалась, на неделю, на две. Угу. И мы говорим, что подождите буквально полторы-две недельки, и препарат появится на складе. То есть, еще раз повторю, мы каждую такую жалобу, обращение стараемся отрабатывать индивидуально. Угу.
2: То есть, наверное, в этом случае можно порекомендовать нашим жителям просто обращаться напрямую к вам?
3: Ну, конечно, да, я обращаюсь. общаться. То есть у нас есть и горячая линия, которая, ну, бывает иногда перегружена, есть и личные сообщения, мы всегда отвечаем на них и никогда там не стараемся.
2: Во всяком случае, как-то можете скоординировать,
3: конечно,
2: по срокам ближайшие ожидаемые поставки.
3: Да. Есть пациенты, которые пишут мне в личные сообщения в том же самом ВК. А у нас, допустим, у меня есть пациентка, которую я, ну, условно, там курирую, всегда вот, ну, там такой препарат, что он действительно всегда идет с задержкой, то поставщик не может поставить, то он в дефектуре, то еще какая-то ситуация. И мы с ней прямо на короткой связи, и я поясняю.
2: Информируете что,
3: конечно,
2: ее о сроках поставки, чтобы она могла тоже планировать свое лечение. Но это хороший вариант, наверное, быть под наблюдением министра здравоохранения.
3: Да, это не наблюдение, это просто адресная помощь.
2: Скажите, ну вот у нас есть ряд обращений прям с конкретными наименованиями лекарственных препаратов, по которым фиксируются проблемы. Да, я вот даже с вашего разрешения зачитаю их: азатиоприн, ситагликин, витамин D, причем еще медицинские изделия, тест-полоски и жалобы на некачественные датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Что с этими препаратами и лекарствами, медицинскими изделиями случилось?
3: Вот давайте, наверное, сейчас, если мы будем по каждому препарату, это будет, скорее всего, очень долго, и нам, я сильно сомневаюсь, что эфирного времени хватит. По препаратам конкретным, да, по каждому препарату можно будет обратиться также в личные сообщения, мы дадим пояснение. Что касается тест-полосок, значит, буквально вот на прошлой неделе мы проводили аналитику по тест-полоскам. Да, действительно, количество тест-полосок, которые сейчас, значит, расходуются, оно увеличилось в летнее время. Почему увеличилось именно в летнее время, пока мы не можем понять. Но по информации, которую представляют, допустим, наши главные врачи, да, по нашему запросу сложившейся ситуации, поясняют тем, что большое количество населения именно города сейчас
2: уезжает
3: на дачные участки.
2: И все хотят иметь запасы.
3: И все хотят иметь запасы. И, ну, понятно, что ездить каждый месяц не сильно удобно, поэтому выписывают и имеют право получить там на 2-3 месяца вперед. Поэтому, возможно, причина кроется в этом. Но пока мы не, еще раз говорю, это только предположение, потому что у нас, в принципе, запланировано было определенное количество, его должно было нам хватить. Сейчас объявлен дополнительный аукцион на денежные средства, которые мы получили буквально вот недавно, дополнительно на лекарственное обеспечение. И в ближайшее время будут тест-полоски поставлены. А вот что касается конкретно датчиков непрерывного мониторинга глюкозы, здесь такая интересная, очень интересная ситуация сложилась, когда поставщик нам поставил, значит, эти изделия, медицинские изделия. И действительно к нам стали обращаться пациенты, которые фиксировали нежелательные, так сказать, явления, да, говоря таким полунаучным языком. Что касается вот этих новых датчиков, мы встречались с представителями сообщества, да, которое также негодовало. Но еще раз повторяюсь, да, мы работаем строго в рамках законодательства, в рамках 44-го закона федерального. И здесь мы не можем просто влево-вправо сделать какой-то шаг, потому что, ну, это будет расценено иными органами
2: как нарушение,
3: конечно. Поэтому сейчас мы фиксируем, значит, данные нежелательные явления. На сайте Росздравнадзора уже, по-моему, внесено 10 таких позиций. И сейчас указано, значит, нашему поставщику на то, чтобы он исправил, ну, скажем, свою такую недоработку, да. Сейчас ждем от него ответа.
2: То есть тоже услышали,
3: конечно,
2: жители,
3: конечно,
2: отреагировали.
3: Да, конечно.
2: И опять же, да, рекомендация обращаться к вам, если что-то не в порядке у кого-то.
3: Да, и обращаются также пациенты, они знают прекрасно все наши контакты, все знают, к кому конкретно обращаться, да, и на горячей линии, и по различным рода сообщениям и так далее. Ну, вот еще раз повторю, сейчас, да, такая ситуация сложилась, мы постараемся ее урегулировать в ближайшее время, чтобы не было, ну, понимаем, что это дети, как бы, взрослые это один, да, одна модель пациента, дети совсем другое, поэтому мы также здесь заинтересованы в том, чтобы максимально быстро эту проблему решить.
2: Валерий Николаевич, большой пласт сообщений по поводу закрытия поликлиники номер 4 на ремонт. Конечно, неудобно, да, все привыкли ходить в свою поликлинику рядом с домом, но, тем не менее, безумно необходимое мероприятие, потому что, насколько я знаю, не было ремонта такого масштаба в этой поликлинике.
3: Ну, давно не было, да.
2: Каким образом маршрутизация пациентов настроена? Будете ли вы пересматривать ее в зависимости от потребностей?
3: На сегодняшний день мы провели уже две встречи с населением. Первая встреча была со мной лично, я присутствовал на ней. Вторая встреча была в начале июня. Главный врач Центральной городской клинической больницы встречалась с населением, где также обсуждали различного рода вопросы, какие-то связанные с маршрутизацией пациентов и так далее. Значит, что касается маршрутизации и информации о особенностях сейчас маршрутизации, да, все есть

0: ходе реализации какого-то проекта мы понимаем, что этого недостаточно, да, либо здесь, допустим, можно оставить, а сюда, допустим, добавить, да, какого-то специалиста узкого, либо там, не знаю, единицу оборудования и так далее. Что неудобно, ну, понятно, что кому-то это неудобно, да, если сейчас располагается в западном районе большая часть специалистов, наверное, удобно тем, тому населению, да, которое располагается близко к, значит, специалистам, а те, которые рядом жили с поликлиникой, да, раньше обращались там через дорогу условно, да, понятно, что им неудобно.
1: Теперь, да, нужно небольшое расстояние.
0: Слушайте,
1: преодолеть.
0: Наверное, надо потерпеть немножко, осталось совсем немного.
1: Сколько?
0: Ну, до конца года у нас в любом случае по документации, по договору подрядчик идет в графике, мы отслеживаем его, ход его работы, есть план, график работ и систематически посещаем объект, пока, еще раз повторяюсь, он идет в графике. Надеюсь, что до конца года мы этот вопрос закроем, и наше население, наши люди, пациенты пойдут уже в обновленную, красивую, новую практически поликлинику.
1: Вот как раз-таки скажите несколько слов, что нас ждет прекрасное в этой поликлинике,
0: ну,
1: что
0: будет сделано? В первую очередь, мы же создаем условия труда, да, для наших сотрудников, да, и условия пребывания в поликлинике для наших пациентов. То есть две наши основные задачи. Как мы на одной из встреч были, да, с населением, вроде, ну, вы там сделаете стены, да, нам нужны специалисты. Ну, мы сейчас про другое немножко говорим, мы говорим про капитальный ремонт, который не делался, в принципе, с момента образования, строительства, открытия данной поликлиники. Он делался точно в каких-то локациях и в каких-то отдельных структурных подразделениях. Но в целом, то, что вот мы сейчас видим, там, советских времен оставшиеся там и проводка, да, и это пожароопасные различные роды ситуации могут быть, и сантехника, которая тоже уже требует замены, она устарела и требует, скажем так, уже современных каких-то решений, да, поэтому мы увидим в первую очередь обновленные красивые здания. Во вторую очередь мы увидим, еще раз повторюсь, да, это пространство для наших пациентов, потому что там некоторые изменения тоже будут присутствовать. И, ну, в-третьих, это условия труда для наших сотрудников, которые там, в общем-то, проводят большую часть своего жизненного времени. В этих стенах.
1: Замечательно. Будем надеяться, что все будет в срок и по плану.
0: Будем надеяться.
1: Линия 112, это наша, 122. Точнее 122, да, наша тоже безумная болевая точка у многих пациентов, потому что 8 утра, да, и ваше время ожидания 30-40 минут. Что-то планируете делать с возможностью дозвона, может быть, еще какие-то дополнительные альтернативные методы записи?
0: Да, по поручению Александра Валентиновича Дронова, нашего губернатора, значит, мы сейчас проводим, ну, такую, не скажу, масштабную работу, да, проводим системную работу по улучшению, повышению доступности данного вида услуг. Что на сегодняшний день удалось нам сделать? Первое, значит, мы, конечно же, добавили, ну, пересмотрели графики сотрудников, добавили на рабочие места сотрудников. Уже сегодня утром их было вместо 12, две недели назад 18. И на сегодняшний день, в принципе, ну, у нас работает, скажем так, в полную силу, да, все наши 18 рабочих мест работают в полную силу. Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве при губернаторе также поднимался этот вопрос. В общем-то, на сегодня вполне возможно дозвониться, ну, там, будучи в очереди, не знаю, примерно 10-м, наверное, да. Но есть один нюанс, который я бы хотел обозначить. Мы, ну, как бы постоянно говорим о том, что есть пиковые часы.
1: Да.
0: То есть есть пиковые часы, которые, ну, необходимо миновать. То есть, ну, допустим, как там, не знаю, например, в банке, да, они, значит, обозначают пиковые часы, когда вам лучше не приходить, когда вам лучше прийти, если у вас есть возможность. Если мы говорим об экстренной помощи, здесь, в общем-то, вопросов никаких нет. Это должно происходить здесь и сейчас. Экстренная, неотложная помощь. Но 122 – это все-таки плановая помощь медицинская. Запись на прием к врачу, запись на обследование, запись к узким специалистам и так далее. И мы всегда рекомендуем, еще раз повторю, мы выпускаем материалы, да, на нашей странице ВК, в которых мы обозначаем эти пиковые часы. Но даже вот разговариваю с населением, были мы недавно в одном из округов, тоже замечание, значит, сделайте более доступную помощь в службе 122. Когда вы звоните? Я звоню в понедельник в 8 утра. Ну, здорово, можно звонить в понедельник в 8 утра. Зачем вы в понедельник в 8 утра звоните? Ну, позвоните в среду.

0: поеду после обеда.
1: Но это, ну, как бы обусловлено рядом причин, потому что у нас свободные номерки начинаются в 8 утра, и, конечно, человек переживает, что ему не хватит.
0: Только если вы позвоните в среду после обеда, там тоже будут номерки, свободные слоты. Но это будет, например, не на эту неделю, да, она будет на следующую неделю. То есть, если это помощь плановая, то можно, в принципе, записаться на следующую неделю. Другой способ записи, который сейчас мы очень активно, очень активно мы агитируем, это запись через национальный мессенджер. Абсолютно простая запись, там путем нехитрых манипуляций, введения цифр своего снился, и в принципе можно записаться к любому специалисту в регионе без различного рода звонков и так далее. Да, это может быть отсрочено, допустим, на неделю, но еще раз повторюсь, если мы говорим о плановой помощи, это вполне приемлемо. И вот с тем заявителем, который был в одном из округов, мы когда вступили в диалог, да, я спрашиваю, почему вы звоните-то в понедельник утром? Ну, позвоните в среду. Так я так и сделала, позвонила в среду и тут же записалась. Единственное, что мы действительно не можем записать, наверное, в моменте, да, всех желающих к узким специалистам, мы записываем пациентов. Сейчас у нас очень активно работает это лист ожидания. Угу. То есть в лист ожидания пациент попадает, мы потом активно сами отзваниваемся пациентам и предлагаем, ну, ту или иную дату, например, да, либо предлагаем несколько слотов, когда будет удобно пациенту посетить узкого специалиста.
1: Я пользовалась этой услугой.
0: Что касается вот вопроса, да, который вы задали. Первое я обозначил, да, это количество физлиц, которые работают в смене в графике. Второе, это мы уже на прошлой неделе запустили, ну, это не анонс, как бы, да, но запустили информацию, уже более активно сейчас информируем население об функционирующем колл-центре в детской областной больнице. Значит, коллеги организовали на своей базе такой же колл-центр, как 122, но только имея некую специфику, да, значит, по детскому здравоохранению, они работают конкретно просто вот по детям, да, то есть...
1: Вне зависимости от того, в областную больницу ты хочешь записаться или в поликлинику?
0: А это поликлиника и областная больница как бы одно юрлицо, да, то есть у нас поликлиники, да, действительно, можно записаться и на прием в поликлинику, и на
1: консультацию. То есть если ты хочешь записать ребенка, то ты звонишь в детский колл-центр?
0: Да, совершенно верно. Также информация вся есть, пожалуйста, у нас на нашей странице в ВКонтакте представлены все данные, куда можно позвонить и записаться. Мы таким образом планируем, ну, примерно на процентов 15 снизить нагрузку на 122 общую, общий региональный колл-центр. Такую же службу, такой же колл-центр мы сейчас планируем открыть еще в Центральной городской клинической больнице. Там тоже есть, ну, свои, скажем так, своя специфика. Ну, например, это запись на диспансер, на прием по диспансерному наблюдению. Это запись, например, на прием повторный, да, пациентов. Пациенты звонят и записываются через 122. Здесь также планируем снизить нагрузку на примерно 15-20%. Того уже будет 30 по двум колл-центрам, да, которые будут дополнительно функционировать. Минус 30% нагрузки на общую службу. Ну и по поручению также губернатора будем прорабатывать, не будем, вернее, мы сейчас уже прорабатываем вопрос с искусственным интеллектом.
1: Так.
0: Тоже очень интересная тематика. Есть возможность привлечь в колл-центр искусственный, скажем так, разум, да? Но это единственное, что на долгосрочную перспективу, потому что то, что будет, если это будет, если позволит наши технические особенности, вернее, возможности нашей системы его внедрить, это будет примерно на ближайшие 1.5-2 года. То есть это процесс обучения, процесс его интеграции в нашу медицинскую информационную систему. Это тоже все очень нелегко, потому что каждая медицинская информационная система в каждом регионе, она имеет ряд особенностей. И вот этому роботу, искусственному интеллекту, да, ему нужно привыкнуть, погрузиться в каждый модуль и привыкнуть, например, ну вот в прошлом году у нас был робот, да, к примеру, у него, скажем так, решение задач было, ну, на таком очень начальном уровне, если можно так выразиться. И, например, задача, которая состояла из фразы от звонящего пациента, значит, мне нужно к доктору Иванову сегодня записаться, а доктор Иванов на больничном сегодняшнего дня. Ну, для того робота это уже был как бы тупиковый ответ. Все, он уже не мог дальше продолжать думать. А что касается вот того искусственного интеллекта, который мы рассматриваем сейчас к внедрению, там, конечно, все должно быть гораздо, в общем-то, поразумнее, и он сможет решать задачи такие нетривиальные, которые смогут нам позволить любую модель пациента удовлетворить его потребности.
1: Но в любом случае вы уже встали на этот путь, и это, мне кажется, прекрасно, потому что, да, новые возможности тоже надо использовать.
0: Ну, это необходимо уже использовать, да, поэтому будем пробовать все возможности.
1: Валерий Николаевич, пару слов о развитии. Вот у нас тоже есть пул обращений по там, невозможности записаться на какие-то исследования, да, провести какую-то диагностику. Что вы уже закупили, может быть, какое-то оборудование уже купили в этом году, планируете к покупке? Вот расскажите немножечко о развитии медицинского отрасли.
0: Ну вот у нас есть два направления, скажем так, да, чтобы было максимально понятно, два направления по приобретению различного рода оборудования, капитальных ремонтов, ну мы же про развитие говорим, да. Это федеральный бюджет и это региональный бюджет. Региональный бюджет у нас, как правило, это по запросам каким-то, да, там, таким возникшим в ходе деятельности и необходимым вот здесь и сейчас, да. И федеральный бюджет – это долгосрочное планирование, ну, например, на пятилетку вперед, до 2030 года, там, начиная с прошлого года. За прошедшие 5 лет по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион было приобретено более 600 единиц оборудования. Ну, там, если быть более точным, 687, насколько я помню. Это и, там, я не знаю, начиная с оборудования для ФАПа, продолжая, скажем так, аппаратами для ультразвукового исследования и заканчивая единицами тяжелого оборудования. Но если говорить про доступность, опять же, да, вот все познается в сравнении, наверное. Ну, к примеру, был в Машинском округе, встречался с населением. Ну, как раз-таки тоже про капитальный ремонт мы разговаривали, который сейчас тоже ведется в округе. Капитальный ремонт врачебной амбулатории. Он встречаемся мы, значит, с гражданином. Он говорит, что очень долго ждать МРТ-обследования. Я, говорит, не могу дождаться, потому что, ну, вот мне назначили, проблема неврологическая, но вот очень долго ждать. Сколько очень долго ждать? 3 недели. Я говорю, слушайте, ну, 3 недели – это не так много для МРТ-исследования. То есть там тоже есть своего рода планирование, да, создается очередь для того, чтобы оборудование не простаивало, чтобы оно работало максимально. Ну, так, к слову, допустим, до 2025 года в Боровическом районе, в принципе, не было МРТ-исследований. Ни МРТ, ни КТ там, и так далее, да, таких вот серьезных видов исследования. И все население, которое проживает и в прикрепленных Боровической ЦРБ округах, да, это Машинской округ, это Пестовский округ, это часть там, направлений по Акуловскому округу, ездили все либо в Новгород, либо отправляли мы их на территорию других регионов по форме 057У. Сейчас этот вид исследования вполне доступен на территории Боровического округа. Поэтому, ну, как вот доступность, недоступность, здесь тоже такая есть, можно подискутировать, скажем. Вот. Что касается, допустим, конкретных видов исследования, ну, например, это ультразвук, да, действительно, есть очень серьезный запрос, в том числе и в Великом Новгороде, на самих специалистов. Да, аппарат у нас есть, но специалистов у нас действительно не хватает, и это сейчас, наверное, наиболее востребованный вид исследования в регионе, ультразвуковое исследование. Поэтому не стоим на месте, также стараемся эти вопросы все решать, и, в принципе, ну, единственное, сейчас еще раз говорю, да, такой актуальный и самый востребованный вид исследования – это УЗИ.
1: Хорошо. Валерий Николаевич, это были такие обобщенные, да, вопросы, которые мы сгруппировали из вопросов жителей наших под анонсом этого эфира. А теперь я прошу еще немножко времени уделить и ответить уже на конкретные вопросы жителей, которые я буду зачитывать.
0: Давайте.
1: Хорошо? Давайте прямо по вопросам. Уважаемые зрители, я сразу хочу обратить ваше внимание, что если вы сейчас не услышите ответ на свой вопрос, чтобы вы не переживали, не волновались, в любом случае вы обязательно получите ответ от Министерства здравоохранения в ближайшее время. Так, ну что, поехали. Ирина Воскресенская интересуется, когда ожидается приезд в Пестово узких специалистов – невролог, окулист, эндокринолог – для обычных, неопекаемых детей и детей не из приюта. Видимо, имеется в виду социальный приют для детей и подростков. Угу. Приход в комплексном центре.
0: Да, есть два направления. Это профосмотр детей сирот, то, о чем говорит сейчас, да, заявитель обращающийся. И, видимо, речь идет просто об обычных детях, которые вот, ну, приходят с родителями в поликлинику. У нас в июле планируется туда выезд по как раз вот поезду здоровья. Поэтому я, пользуясь случаем, всех приглашаю на эту площадку. Будет возможность пообщаться с узкими специалистами, показать ребенка узким специалистам. И осенью мы планируем выезд бригады детской областной клинической больницы также на территорию Пестовского округа для того, чтобы, ну, провести работу с ребятами, которые находятся на территории округа. Поэтому также отслеживайте, пожалуйста, график, он обязательно будет, и с тем перечнем специалистов, которые необходимы, по которым есть запрос.
1: Татьяна Николаева интересуется, когда сделают ремонт в зубопротезном кабинете Пестова? Работают в ужасных условиях, но отличный персонал, большое им спасибо.
0: Да, действительно, персонал отличный, мы встречались с сотрудниками на прошлой неделе, когда выезжали туда по проекту «Социальный маршрут». Вот на сегодняшний день, я пока только озвучу планы исключительно, значит, планы следующие. Поликлиника Пестовской центральной районной больницы планируется к капитальному ремонту. Значит, 28-й год, в следующий год мы планируем, значит, формирование проектно-сметной документации. Но там есть некоторые нюансы, в частности, в самом корпусе стационара простаивают буквально площади, да, там первого этажа и части второго этажа. Считаю такое расположение и обстоятельства, такие обстоятельства немножко нерациональными, да, расходованием площадей данного учреждения. Поэтому и с главным врачом мы обсуждали, и в том числе и население, ну, видимо, это уже идет информация от медицинских работников, с которыми это все тоже активно обсуждается. Есть предложение перевести поликлинику, да, сотрудников поликлиники именно вот на эти свободные площади. И как раз если у нас, нам удастся сделать все так, как мы сейчас задумали, то мы планируем в том числе и перевести туда и зубопротезный кабинет, и стоматологию, которая тоже находится в отдельно стоящем здании на территории больницы, и объединить это все как бы, ну, в такое стоматологическое крыло. Там же в больнице на первом этаже сейчас находится также стоматологический кабинет. Для этого нам нужно будет согласование с федеральным центром. Сегодня буквально я звонил, готовимся к диалогу с федеральным центром. Там очень сложная процедура, согласование, внесение изменений, но попытаемся это сделать, потому что, ну, более рациональное использование площадей, конечно, ну, необходимо обеспечить.
1: То есть работаете в этом направлении?
0: Да.
1: Есть. Хорошо, Сергей Березкин, скажите, пожалуйста, когда поменяют кровати в нашей Боровической районной больнице? Пожелание от всех больных помочь нам в этом вопросе. Вот такой вот вопрос.
0: Хороший вопрос, спасибо, да. Значит, я знаю, что сейчас Боровическая ЦРБ уже проведена или ведется замена, но я могу уточнить, конечно, обязательно уточню. Сейчас запишу себе этот вопрос. По реанимации, по неврологической реанимации, и что там кровати, ну, наверное, я не слышал в ближайшее время, что с кроватями в Боровической ЦРБ какие-то проблемы. Выясню обязательно, задачу поставлю главному врачу.
1: Благодарим. Людмила Владимирова, рядом с поликлиникой в городе Боровичи, где находится парковка? Есть вообще парковка в поликлинике Боровичи?
0: Конечно, есть, да. Мы ее планировали, эту парковку, при строительстве поликлиники. Она находится за самой поликлиникой, ближе, получается, ну, к центру больничного городка. То есть там есть достаточно просторная, порядка там 80 мест должно быть парковочных.
1: Юрий Михин задает такой вопрос. Кстати, подобные вопросы тоже встречались среди перечня вопросов. В Алдае люди не могут пройти медкомиссию на оружие, на водительское удостоверение. Для получения медсправок необходимо ездить в Великий Новгород. Не факт, что успеешь пройти комиссию за один день, ездить не близко и не дешево. Почему такая ситуация в Алдае? И вот из других округов тоже были такие вопросы.
0: Вот есть у нас запросы из других округов, да, в частности, допустим, в Пестовском округе мы были на прошлой неделе, тоже был вопрос, но, возможно, этот выезд связан с консультацией нарколога-психиатра, как вариант. Но, насколько я знаю, в Алтайском структурном подразделении ФМБА на территории округа данная медицинская услуга предоставляется. Я уточню, конечно, да, свяжусь с руководством, и если там какие-то сложности, действительно, да, постараюсь убедить руководство, что это необходимо. Дело в том, что ФМБА, структурное подразделение, не подчиняется Министерству здравоохранения Новгородской области, это обособленное юридическое лицо. И если все-таки там эта услуга медицинская оказывается, значит, ну, попрошу, чтобы в свою очередь проинформировали население.
1: Где можно получить эту услугу? Наталья Брянцева интересуется. В Хвойницкой ЦРБ нет невролога более 3 лет. У нее диагноз эпилепсия, она инвалид 3-й группы. Получает бесплатные медицинские препараты, и вот необходимо ей пройти обследование. Возможно ли его пройти в Новгородской областной клинической больнице у невролога? Как это можно сделать? Еще и необходима операция по удалению камней в желчном пузыре, и можно ли совместить обследование и операцию?
0: Ну, давайте мы вот этот вопрос возьмем в работу.
1: Очень точечный вопрос.
0: Да, да, да, это, ну, такой исключительно адресная помощь должна быть, и свяжемся с обращающимся пациентом, потому что, да, действительно, может быть, невролога нет, и это абсолютно не означает, что неврологическая помощь прекратила существовать в Хвойницкой ЦРБ. Есть телемедицинские консультации, которые мы сейчас активно призываем главных врачей внедрять в своей практике. Это первое. Второе, есть возможность направления на консультацию в областную больницу, во взрослую. И, в принципе, никаких проблем в этом нет. Надо только записаться, просто выдать направление и все. Поэтому давайте мы здесь адресно отработаем.
1: Хорошо? Хорошо. У Ольги Сашиной вопрос относительно поликлиники номер 3. Вот мы как раз-таки уже про УЗИ с вами говорили. С февраля 26-го ее поставили в очередь по направлению на УЗИ, но до сих пор, сейчас у нас июнь месяц, УЗИ не сделано. А необходимо с контрольным результатом УЗИ записаться дальше к врачу. Вот что делать в такой ситуации? Получается, с февраля по июнь человек не может записаться.
0: Давайте здесь тоже возьмем в работу, потому что, ну, 6 месяцев, конечно, это, ну, не 6, там чуть меньше, но тем не менее, практически полугода уже ожидания, тоже, конечно, непорядок. Давайте я тоже так же возьму на контроль этот вопрос и свяжемся с заявителем.
1: Евгений Ильин интересуется, когда будет капитальный ремонт здания и капитальный ремонт крыши здания поликлиники в городе Сальцы. Говорит, что не было уже больше 50 лет.
0: Не совсем так. Крыша, кровля ремонтировалась в позапрошлом году, насколько я помню. Сейчас вот вопрос возьмем тоже в работу, ответим обязательно заявителю, но то, что крыша ремонтировалась, абсолютно точно. Что касается ремонта, капитального ремонта, он у нас в программе модернизации первичного звена на 2030 год. То есть, да, запланирован абсолютно точно. Это будут федеральные деньги с софинансированием региональным, скорее всего. И будем готовить проектно-сметную документацию. Там действительно здание, которое с момента основания данной больницы не видело капитального ремонта достаточно длительный период времени.
1: Хорошо. Надежда Зимина спрашивает, почему в Старорусской ЦРБ в круглосуточном стационаре УЗИ работает только до 13 часов?
0: Ну, вероятнее всего, потому что там врач ультразвуковой диагностики совмещает работу в поликлинике на приеме и работу в стационаре. То есть здесь, ну, не вижу особой проблемы, потому что если поступает пациент в медицинскую организацию, допустим, там, на плановую госпитализацию, либо на экстренную, да, по экстренности в любом случае должны выполнить ультразвук, если он необходим, если есть показания для экстренного выполнения исследования. Но что касается выполнения этого вида исследования, то есть если сегодня не сделали, значит, запишут тогда на завтра, на послезавтра, послезавтра сделают. Придет сотрудник из поликлиники и также проведет это ультразвуковое исследование.
1: Татьяна Виногородская интересуется, когда в Парфино постоянно будет терапевт и начнет работать дневной стационар.
0: Тоже, да, очень часто вопрос такой слышим. На сегодняшний день у нас работает фельдшер с функцией терапевта на территории Парфинской центральной районной больницы. Туда же выезжает из Старорусской ЦРБ раз в неделю терапевт. И ну, вот по прошлой неделе мы обращались к главному врачу с этим же вопросом, насколько я помню. Там, где мой стационар сейчас функционирует. У нас завтра будет выезд в Пархинский район с визитом рабочим, с выездным заседанием правительства. Я планирую посетить медицинскую организацию, посмотрю, как там все это работает и как функционирует дневной стационар в том числе.
1: Хорошо. Татьяна Александрова задает такой вопрос. Почему инвалиду первому группе, матери погибшего на СВО, состоящей на учете в онкологическом центре, который необходимо срочно сделать КТ, не могут это сделать в центре, а направляют по месту жительства? Она проживает в поселке Крестцы, где ничего нет, а в Валдае аппарат не работает и запись не ведется. Что делать?
0: Ну, в Валдае аппарат уже работает, я не знаю, какой давности этот вопрос, но в Валдае аппарат, насколько я знаю, уже заработал. Давайте мы тоже так же адресно возьмем, потому что здесь члены семьи, мать участника специальной военной операции. Свяжемся в ближайшее время, завтра свяжемся и вопрос порешим.
1: Благодарим. Гарик студент интересуется статистикой младенческой детской смертности на территории Новгородской области. Есть у вас такие данные?
0: Ну, данные есть, но насколько мы можем студенту передавать эти показатели?
1: Я не думаю, что студент – это его возраст, это,
0: с какой целью?
1: Так, ник, под которым он написал этот вопрос.
0: Есть официальные данные, да, они, в общем-то, не секретные, но в то же время мы их особо не афишируем. Но на сегодняшний день я вам хочу сказать, что регион справляется с поставленной задачей от федерального центра, по показателю имеется в виду, да? И на сегодняшний день мы идем, ну, скажем так, в индикативе. Если нужна будет информация официально, то Гарик студент может обратиться к нам с официальным запросом. Мы эту информацию предоставим в рамках, скажем так, правового поля.
1: Валерий Николаевич, я вас благодарю большое за уделенное время. Очень обстоятельно ответили на большое количество вопросов. Уважаемые зрители, я еще раз вас напоминаю, что все ответы на свои вопросы вы получите под записью данного прямого эфира. К сожалению, мы ограничены временными рамками, поэтому зачитать все вопросы не получилось, но тем не менее ответы все будут предоставлены вам. Спасибо вам, Валерий Николаевич, еще
0: Спасибо.
1: Раз. Мы всегда рады вас видеть в студии у нас. Приходите. Вопросов, как Спасибо. Вы видите, от жителей к вам очень много, поэтому всегда вас ждем.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Да, до свидания, дорогие зрители. Хорошего вам вечера.
2: Прямое включение.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В День памяти и скорби в деревне Войнюва торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта вместе с соседями. На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровические – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3Х. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Меча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам $130,000. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят грязные деньги. На жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает благоверного пулю за пулей, сочтя его мертвым. Они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через 5 месяцев вернулся, чтобы расплатиться, вернуть свои деньги и отомстить. Саундтрек к фильму «Расплата».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о пересменке ролей у западных стран в украинском конфликте на саммите G7. Цитата: «Пересменка ролей в разыгрываемой ими украинской драме, пересменка, естественно, тактического характера», — добавил он. Ушаков напомнил, что когда СВО начиналось, в качестве силы, оказывающей политическую и военную помощь Киеву, выступила администрация бывшего президента США Джо Байдена. При нынешнем же главе Белого дома американцы предпринимали посреднические усилия, которые способствовали проведению переговоров в Стамбуле и в Женеве. А глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова лидера киевского режима о Белоруссии. Лавров назвал хамскими слова Зеленского, который потребовал навести порядок в Белоруссии. Следователи выяснили личности военных ВСУ, атаковавших автобус с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Это военнослужащие подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го погранотряда Государственной погранслужбы Украины. Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ, Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра спецоперации Владислав Наум. Также за ударом стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они отдали преступный приказ, обеспечили целенаведение. Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума заочно обвиняют в теракте. Вскоре их объявят в международный розыск. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника над российскими регионами. Оператора беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину «Сенатор» в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники вооружения и живой силы противника на данном направлении. Мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, рассказал федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Такие схемы обычно строятся на доверии и недостаточной осведомленности людей о порядке управления пенсионными накоплениями. Под предлогом оформления документов мошенники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг. И в результате они получают возможность не только инициировать незаконные операции с пенсионными средствами, но и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций. Гражданам необходимо внимательно относиться к любым звонкам с предложениями срочно перевести средства, особенно если собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения или требует сообщить конфиденциальные сведения. Курс доллара на сегодня 73.77. Курс евро 84.59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170707.

0: Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики, в студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, пора ведать любимого тестя. И любой ценой и вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В день памяти и скорби в деревне Бойнево торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта «Вместе с соседями». На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровичские – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3X. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Мяча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Бланш Дюбуа приезжает в Новый Орлеан к беременной сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли в местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что разорена, ушла с работы и жить ей негде и не на что. Стэнли, воплощение естественности и грубости, сразу не взлюбил ее за пристрастие к алкоголю и неуместное кокетство. Вскоре у Бланш появляется поклонник и призрачная надежда на замужество. Но Стэнли расстраивает их помолвку. Саундтрек к фильму «Трамвай желания».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны Российской Федерации. Президент подчеркнул, европейские политики таким образом пытаются обосновать милитаризацию. Глава государства заявил, Российская Федерация готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние вызовы. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, а ядерная триада последовательно модернизируется. По словам Владимира Путина, продолжает расти боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Только по итогам ушедшего года боевую апробацию прошли более 1000 образцов вооружений и военной техники. Главная составляющая успеха в специальной военной операции, по словам российского лидера, это воинские коллективы. Никакие достижения в производстве самых современных средств вооружений, борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов, подчеркнул Владимир Путин. Топливный кризис в России нарастает. Дефицит бензина и дизеля затронул уже 53 региона. На автозаправочных станциях вводятся лимиты продаж, а биржевые цены бьют исторические рекорды. Правительство поручило срочно разработать план стабилизации, который может включать импорт топлива из Белоруссии, субсидирование поставок и даже временное разрешение на выпуск бензина с повышенным содержанием серы. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, без субсидирования импорта бензин на независимых автозаправочных станциях может подорожать на десятки рублей. Другие предупреждают, выплаты иностранным поставщикам из российского бюджета создают опасный прецедент. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дело против трех крупных продавцов топлива, заподозрив их в картельном сговоре. Компании координировали сделки на бирже, чтобы выкупить весь объем и перепродавать по завышенным ценам. Власти также обсуждают полный запрет на экспорт бензина на 2 месяца и расширение ограничений на вывоз дизеля. Основной период единого госэкзамена в России завершен. Первые результаты демонстрируют рост уровня подготовки выпускников, стало больше высокобальников и 100-бальников. Сегодня ЕГЭ дают возможность выпускникам поступить в вузы других российских регионов не только поблизости от дома, в том числе и престижные столичные. Будущим абитуриентам советуют использовать все возможности для подачи документов в различные вузы на разные специальности, пусть даже смежные направления подготовки, чтобы быть уверенным в зачислении на бюджетное место. Это важно, потому что в один вуз на конкретную специальность может быть очень высокая конкуренция. Многие места могут быть заняты олимпиадниками. А также быть внимательными при подаче документов через госуслуги. Необходимо быть уверенным, что все документы были размещены правильно и заявка принята. С первого дня осени в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для автомобильных инструкторов. Это означает, что человек, который учит водить машину, не может иметь просто большой стаж вождения. С 1 сентября каждый инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по специальности мастер производственного обучения вождения. Нарушение лицензионных требований для автомобильной школы грозит административной ответственностью. При повторных выявленных фактах деятельность образовательной организации будет приостановлена. Тем, кто уже работает инструктором, но не имеет профильного образования, необходимо пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для учеников же эти изменения в конечном итоге являются плюсом, ведь обучение будет проходить под руководством не просто опытного водителя, а специалиста, который официально подтвердил свое право и умение учить. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты. Нет!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливого музыканта из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Саундтрек к фильму «Рокетмен».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В день памяти и скорби в деревне Бойнюва торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта вместе с соседями. На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровичские – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявление на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко Дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3X. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Меча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Прямое включение.
3: Добрый день, дорогие новгородцы! Рада приветствовать вас в студии Центра управления регионом Новгородской области. У нас сегодня в гостях руководитель Министерства здравоохранения Валерий Николаевич Яковлев.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Валерий Николаевич, вы возглавляете очень важное, ответственное министерство, да, организуете медицинские услуги для, ну, считай, для каждого жителя нашей области, да, потому что мы все в течение своей жизни обращаемся обязательно за медицинскими услугами. Скажите, пожалуйста, я слышала, что есть такой проект губернаторский, называется «Здоровая семья». Каким образом он организован? Что это такое? Почему вообще выделили это в отдельный проект? Расскажите про него.
4: Да, очень интересный проект на самом деле. Действительно, он проводится под эгидой губернатора, под патронатом, скажем так, да. За этот проект мы, за работу, вернее, в этом проекте мы систематически отчитываемся перед губернатором. И уникальность его в том, что он, ну, может быть, не в этом уникальность, да, но его особенность в том, что он с каждым годом модернизируется, да, и прибавляется что-то более такое оптимальное, да, что-то более направленное на, скажем, пациентоцентричность, на удобство жителей. И его уникальность в том, что он сочетает на сегодняшний день, сочетает в себе работу как узких специалистов взрослого профиля, так и детского профиля. Мы охватываем все абсолютно округа региона в течение работы ну, скажем так, в летний, да, период времени. Начинаем мы с июня в этом году начали. В прошлом году это был май. И продолжаем до примерно сентября-октября. В некоторые районы, округа вернее, мы выезжаем два раза. В этом году у нас Машинской район точно будет выезд два раза, да, там, потому что есть сейчас потребность жителей, у них ведется капитальный ремонт врачебной амбулатории. И на сегодня мы уже сделали три выезда. Это как раз Машинской район, это Шимск, и последний у нас был Валдайский район. И, в принципе, видим очень такую яркую заинтересованность от населения, и люди приходят с удовольствием, потому что, ну, действительно можно прийти на прием, допустим, да, всей семьей. То есть раньше такой возможности не было. Раньше у нас
3: и только... по количеству врачей, да, насколько я знаю, там есть и специалисты отдельных,
4: да,
3: направлений.
4: Есть,
3: то есть не только
4: есть,
3: терапевты, педиатры.
4: Да, совершенно верно. Есть узкие специалисты, там приезжают у нас и передвижные медицинские комплексы, это флюорография, это маммография, это стоматологическая установка и так далее. И большое количество пациентов, которые приходят к нам, они, в общем-то, ну, получают помощь не только на месте, да, но и записываются в дальнейшем на плановую госпитализацию, на дообследование и так далее. И мы пока еще, ну, примеры не приводим, да, пока собираем, аккумулируем данные. Но в прошлом году у нас действительно были ситуации, когда прям с приема там, деток направляли на госпитализацию, на лечение в условиях стационара. И что касается вот этого проекта, я бы, наверное, хотел сказать, что в этом году он получил такое некое расширение, и это расширение в виде так называемых сельских скринингов мы запустили в прошедшую субботу. Честно скажу, мы не ожидали такого наплыва пациентов, что не может не радовать. Действительно, и мы видим, что есть потребность у населения в таком виде помощи, да, то есть это не, скажем там, не поликлиника, да, то есть пришел условно медицинский работник там, на ближайшее расстояние к пациенту. Пациент пришел, просто померил сахар, значит, вес, рост, заполнил анкету, там условно какие-то рекомендации получил. Если есть необходимость, он уже направляется на дальнейшее дообследование, либо там, на госпитализацию, на плановую и так далее. И в продолжение также этого, да, мы еще дополнительно в Великом Новгороде, в прошлом году мы эту историю немножко обкатали, а дополнительно в этом году у нас будет еще 160 выездов на придворовые территории.
3: То есть это не только для округов, это еще и для жителей областного
4: потому
3: центра.
4: Потому что, ну, что греха таить, городской житель так же, как и, в принципе, сельский, не привержен к охране, к профилактике своего здоровья и к тому, чтобы минимальные какие-то обследования проходить, там, будучи уже 40 плюс возрастом.
3: То есть это будет на придомовых территориях? Время рабочее, вечернее?
4: Время, конечно же, это будет после по окончанию рабочего дня, да, для удобства населения, либо выходные дни. Графики мы все размещаем абсолютно и на площадках наших, значит, ВК, и на информационных различных площадках. Все графики освещаются и доводится информация до жителей. Надо просто, ну, поактивнее следить за нашим...
3: То есть просто мониторить вашу информацию, и там расписание всех этих выездов можно найти.
4: Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю прийти на наши площадки в округах, которые также по графику отслеживайте, пожалуйста, расписание и план, график наш, потому что где-то может быть замена. Но в целом, вот то, что касается выезда именно поезда здоровья, мы до примерно сентября-октября уже работу наметили. Скорее всего, там замены не будет, потому что там, ну, очень такой многосложная история вот эта вот. Но что касается маленьких вот этих вот выходов, да, к людям, то здесь могут быть изменения, поэтому следите, пожалуйста, и будем рады видеть на наших площадках.
3: Вы знаете, мне кажется, очень такое правильное, хорошее управленческое решение, потому что вот мы перед нашим эфиром собирали вопросы от жителей, и как раз-таки было много вопросов, связанных вот с тем, как попасть к специалистам, да, в отдаленных районах, да, в округах, и мне кажется, прям надо пользоваться вот этой возможностью.
4: Конечно, конечно, да. Еще раз повторю, да, люди идут, но в принципе у нас ограничения по количеству населения нет.
3: То есть вы готовы принять всех?
4: Ну, мы не готовы, мы принимаем всех. Кто приходит на площадку, площадке на нашем, в принципе, всех принимаем и всем оказываем медицинскую помощь. Поэтому еще раз прошу, приходите к нам, следите за своим здоровьем.
3: Да, пользуйтесь такой замечательной возможностью. Помощь участникам специальной военной операции. Как у нас организована на территории области? Как можно ее получить?
4: Ну, наверное, начну с того, что, да, у нас помощь организована. В медицинских организациях есть так называемые специально обученные люди, да, которые ответственны по приказу, значит, за данное направление, за данный вид помощи и за ответственные за именно общение с данной категорией. Ну, всегда говорю о том, что медицинская организация – это, наверное, самый первый такой, скажем так, прикосновение, да, для дальнейшей социализации наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу сразу сказать, забегая вперед, наверное, что у нас оказывается помощь не только амбулаторная для тех ребят, которые приходят уже уволившись, да, со службы, но и для тех, кто приходит в отпуск и так далее. То есть, ну, есть различного рода ситуации, не отказываем никому и, в принципе, ну, если есть необходимость, потому что, ну, ребята приходят, которые, допустим, в отпуск, да, они без полисов обязательного медицинского страхования, у них договор с Министерством обороны. И у них зачастую возникают трудности с оказанием медицинской помощи. Еще раз повторю, что никому не отказываем, абсолютно всех принимаем, там по экстренности как-то еще, но стараемся всех охватить своим вниманием. Что касается уволившихся уже участников специальной военной операции, начинается все, значит, с социального координатора, который назначается через фонд «Защитники Отечества», наше региональное отделение, и уже социальный координатор, ну, скажем так, координирует, да, и направляет, создает алгоритм для своего подопечного, в том числе и по медицинской помощи. Основной головной медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь данной категории населения, это у нас госпиталь ветеранов войн. Но хочу обратить внимание, что в целом помощь амбулаторно-поликлиническую, да и стационарную тоже в том числе, ребята могут получать и в медицинских организациях на территориях округов, ну, либо там в городе, да, если мы про город говорим. И здесь уже, в общем-то, по желанию пациента самого, он может либо у себя пройти, да, обследование, то же самое, диспансеризацию, профосмотр, либо приехать в госпиталь ветеранов. В госпитале ветеранов у нас всегда зеленое окно для ребят в определенный день. Также у нас расписание, графики работ в этом направлении тоже все размещены на наших площадках. И что касается дополнительных видов оказания медицинской помощи, помимо профосмотров и диспансеризации, это у нас зубопротезирование. Тоже здесь есть некоторые особенности и нюансы, которые заключаются в назначении вида лечения и способов зубопротезирования только после врачебной комиссии, которая у нас находится в областной больнице, во взрослой областной больнице. Да, это несколько неудобно. Да, нужно доехать, но, в принципе, мы всегда готовы пойти навстречу. У нас Министерство труда и социальной защиты предоставляет в ряде случаев транспорт, да, если сам участник специальной военной операции не может доехать. И после врачебной комиссии мы назначаем уже вид протезирования, там, сроки лечения и так далее. Что касается, ну, также высокотехнологичная медицинская помощь, тоже внеочередная, это, ну, такой достаточно серьезный раздел работы, который тоже ведем с участниками специальной военной операции. Ну и, наверное, пожалуй, тут основные такие моменты. И, ну, хотелось бы еще, наверное, пользуясь случаем, сказать, что ребята неохотно идут на санаторно-курортное лечение. Тоже мы бы хотели заострить внимание.
3: Почему?
4: Ну, не могу сказать. Не могу сказать, есть какие-то, видимо, причины, но вот не можем их завлечь в этот вид лечения, в этот вид профилактики, хотя, в принципе, он доступен как и в регионе, да, на сегодняшний день, в принципе, так и за пределами региона мы также направляем ребят в федеральные санаторно-курортные здравницы, где они также получают медицинскую помощь, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ситуацией, тем более, что на сегодня практически все санатории готовы предоставить места для участников специальной военной операции и членов их семей. Это тоже очень удобно.
3: То есть не только участники, члены их семьи тоже могут воспользоваться.
4: Да.
3: Хорошо. А система наставничества для молодых специалистов. Да, у нас очень много вопросов, которые касаемо нехватки врачей, и в том числе вот молодых специалистов. Что это такое, как это работает на территории области? Есть какие-то результаты?
4: Пока результатов никаких нет, и о них еще рано говорить, потому что наставничество у нас только, ну, скажем, начинает появляться в наших медицинских организациях в том виде, в котором оно представлено в связи с изменением федеральной нормативно-правовой базы. Я не говорю сейчас про наставничество как вид, скажем, деятельности, да, там, передачи профессионализма и так далее. После внесения изменений, я думаю, что, наверное, все об этом слышали, да, это такая, ну, была очень громкая тема. С 1 сентября, ну, скажем, сентября, да, текущего года вступили изменения с марта, а с сентября уже мы начнем работать с нашими наставляемыми. Что сделано сейчас? Мы в рамках взаимодействия с нашим университетом, в частности с медицинским институтом, сформировали, значит, перечень, да, список, ну, скажем так, регистр некий, да, если можно его так назвать, наших наставляемых, тех, которые будут работать в наших медицинских организациях, и список наставников, которые будут, скажем так, кураторами ребят, которые будут приходить в наши медицинские организации. Наставничество осуществляется в течение, ну, в зависимости от места, где проходит наставничество, да, от 1 года до 3 лет. То есть в зависимости от местности, сельская местность либо городская, в зависимости от специальности и в зависимости от того, какие планы дальнейшие у будущего специалиста на профессиональную деятельность. Безусловно, мы планируем закрыть некие такие, ну, скажем так, пробелы по узким специалистам, этими ребятами, да, которые придут. Ну, основная задача наставничества все-таки наполнить квалифицированными кадрами наши медицинские организации, именно государственные медицинские организации, ну и часть организаций медицинских, которые являются частными, да, частной формой собственности, но вместе с тем они участвуют в системе оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госгарантии. Что касается дальнейших планов, да, по данному виду работы, ну, посмотрим, как это будет вот с сентября выглядеть. Пока мы видим, что, да, намерения благие. То, о чем говорили, там, распределение, да, например, там, не знаю, там, принудительное распределение, пока об этом речь в принципе не идет. Сейчас идет просто речь о том, чтобы максимальное количество выпускников вовлечь в государственную систему здравоохранения. Да, может быть, кому-то это не понравится, в том плане, что действительно ставятся некие условия, да, перед выпускниками, значит, вузов, но вместе с тем, ну, лично мое убеждение, стратегически важная роль, такая как, вернее, стратегически важная отрасль, да, такая как медицинская отрасль, ну, должна иметь некие, скажем, преференции в том, чтобы и те студенты, которые отучились на государственных вузах на государственные деньги, все-таки приходили в систему здравоохранения именно государственную. Потому что по статистическим данным, по некоторым статистическим данным, они, в общем-то, открыты и не секретны никакие. Порядка 25-30% выпускников вузов, которые обучаются, повторю, да, за государственные деньги, растворяются просто уходят в никуда. То есть мы их вообще в принципе не видим. Что они устраиваются не просто там в государственные учреждения медицинские, а вообще в принципе не понимаем, куда они трудоустраиваются вообще. То есть они пропадают с наших, скажем так, радаров. И то есть 30% в стратегически важной отрасли, я считаю, что это большая цифра, конечно. И еще раз повторю, да, что у нас очень большие надежды на этот проект, если можно его так назвать, и мы надеемся, что с узкими специалистами мы насытим отрасль, ну, в ближайшие там, 2-3 года. А там дальше будем смотреть, как это будет выглядеть, потому что, ну, понятно, что ребята получат наставничество, кто-то захочет уехать в другие города, но наша задача уже, в принципе, завлечь их в нашу, в региональную систему здравоохранения и сделать ее привлекательной для молодых новых кадров.
3: Ну, мне кажется, очень хорошая тоже идея, дай бог, чтобы все реализовалось, потому что мы, как пациенты, будем, например, очень довольны, я думаю, тем, что
4: она обязательно будет реализована, потому что, еще раз повторю, повторю, да, есть внимание федерального центра к этому, есть внимание в том числе правительства Российской Федерации к этому. А тут мы уже, в принципе, должны показать свою готовность к тому, чтобы этот процесс как-то выстроить, да, и сделать его наиболее приятным для всех сторон, да, для нас, как для органов исполнительной власти, для ребят, которые приходят в систему новую, и для пациентов, которые получают данную медицинскую помощь. Ну, а что касается, допустим, наставничества, я просто, скажем так, с высоты, ну, если можно уже так сказать, с высоты опыта, да, своего профессионального, который я получал на различных этапах медицинской отрасли, в общем-то, быть под наставником молодому специалисту, ну, в принципе, не помешает. Потому что огромное количество тонкостей, каких-то нюансов, недопониманий, которые наставник сможет объяснить на ранних этапах ввода в профессию, в операционной, на участке, где бы это ни было, везде есть свои нюансы. В операционной одни сложности, да, на участке там, с лечением другие сложности. Поэтому, если будет наставник, который сможет объяснить здесь и сейчас, как надо действовать, это очень здорово. В том числе, в первую очередь, наверное, даже не в том числе, в первую очередь для наставляемого самого.
3: Валерий Николаевич, проблема получения льготных лекарственных препаратов. Постоянно мы фиксируем жалобы от жителей по этому поводу. Расскажите вообще, как организован этот процесс и почему вот эти вот проблемы получаются?
4: Поясню. Значит, да, действительно, наверное, наибольшее количество вот каких-то инцидентов, да, как мы сейчас их называем, которые заходят в информпространстве. Я не скажу, что большее количество обращений и жалоб по конкретно Минздраву у нас по лекарственному обеспечению, но в целом, да, по информпространству у нас, ну, как бы через неделю, да, мы снимаем информацию, что они у нас проходят. И уделяется большое внимание как правительством Новгородской области и губернатором в том числе данному разделу работ, потому что это, ну, достаточно большое количество, да, населения, получающих льготные лекарственные препараты. Что касается перебоев, да, ну, если можно их так назвать, перебоев в поставках лекарственных препаратов. Здесь есть ряд причин, связанных, первое, с, наверное, это будет первая причина, да, связанная с дефектурой лекарственных препаратов. То есть дефектурой называется все то, что препятствует движению какого-либо препарата на рынке лекарственного, лекарственных средств в Российской Федерации.
3: Это, например, что?
4: Это, например, отсутствие лекарственного препарата по причине того, что закончился сертификат. Ну, к примеру, пока сертификация проводится, препарат находится в отсроченном, ну, скажем так, на стопе. И обращение его в Российской Федерации невозможно.
3: То есть это не только в нашей области, это на территории
4: Конечно,
3: всей страны?
4: Конечно, на территории всей Российской Федерации, да. Вторая наиболее частая причина, ну, в связи с такими геополитическими различного рода неурядицами, да, которые сейчас происходят в мире, нарушаются поставки препаратов в Российскую Федерацию. Ну, например, недавние события, также геополитические, да, когда пролив Ормузский был перекрыт, значит, суда с товаром не могут двигаться из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть нам четко было сказано, что планируйте свои, значит, поставки таким образом, с тем учетом, вернее, да, что оттуда поставки будут сейчас прекращены на какой-то период времени. Этот период времени прошел, все, вроде мы выдержали. Другая ситуация, когда нет сырья, из которого готовятся, значит, препараты на территории Российской Федерации. Если раньше он был в свободном доступе, да, это мы впервые увидели и почувствовали на себе во времена ковида, когда границы были закрыты, сырье невозможно было приобрести ниоткуда, и мы вынуждены были, ну, как бы выходить из этой ситуации немножко нестандартными способами. Значит, что касается дефектуры, ну, здесь, в принципе, я объяснил, да, мы не всегда можем найти препарат на рынке, да, то есть, ну, мы аукцион объявляем как орган исполнительной власти, но на аукцион никто не выходит. Либо на аукцион выходит поставщик потенциальный, да, он готов нам поставить, но в последний момент говорит, что он привезти этот препарат не может в регион. Следующее – это планирование. Планирование закупок по льготному лекарственному обеспечению, оно крайне сложное. Объясню почему. Потому что масса льготополучателей, она очень нестабильная в плане количества, я имею в виду. То есть мы, исходя из среднего количества льготников, да, можно так сказать, в регионе, планируем свою финансовую деятельность, свою контрактную деятельность, но льготополучателей с каждым годом все больше и больше. Ну и мы не можем рассчитывать, допустим, там, на примерное количество. Мы узнаем об этом количестве только в начале следующего года. Допустим, сейчас мы только буквально с коллегами перед эфиром обсуждали вопросы льготного лекарственного обеспечения. Мы смотрели данные по 2023-2024 году. В 2023 году у нас было порядка 40 тысяч льготополучателей в 2023 году. Сейчас 2026 у нас их 46. То есть за 3 года выросло, ну, на 6 тысяч количество льготополучателей. Еще раз повторюсь, что очень сложно спланировать количество и физических лиц, да, которые будут получателями, и количество денежных средств, которые необходимо будет именно на ту или иную категорию граждан. Потому что, ну, мы же понимаем, что это не просто там условно там плюс 6 тысяч пачек аспирина. Это же различного рода препараты. И здесь, вот, наверное, тоже такая одна из сложностей. Ну, я хочу сказать, конечно, меня могут поправить, что это не сильно интересно, как мы выглядим на уровне Российской Федерации. Буквально был федеральный штаб на прошлой неделе. Мы, ну, скажем так, находимся в зеленой зоне. Есть регионы, в которых гораздо сложнее ситуация, в которых гораздо больше количество рецептов на отложенном, отсроченном обслуживании. Но еще раз повторю, наверное, могу сказать, что нас не сильно интересуют другие регионы. Нам важно, как обеспечивается здесь. И что касается обращений граждан, да, мы стараемся каждое обращение отработать. То есть, ну, ни один инцидент, который заходит в виде обращения там и так далее, мы не оставляем без внимания и стараемся адресно помочь каждому заявителю.
3: Точечно по каждому, конечно, обращению, конечно, работаете.
4: Да. Бывают ситуации, когда, допустим, пациенты звонят нам на горячую линию, говорят про препарат. Мы видим, допустим, да, где у нас по логистике находится препарат, в какой аптеке. Мы направляем в аптеку, чтобы пациент приехал, выкупил данный препарат. Бывает, допустим, не объясняют в аптеке, да, например, значит, ну, там попадется какой-то нерадивый сотрудник аптечного пункта и, ну, просто не посчитает нужным пациенту объяснить. На самом деле на складе есть препарат, просто в эту аптеку он еще не доехал. Да? Либо другая ситуация, когда пациент ждет, но закупка данного препарата несколько задержалась, там, допустим, на неделю, на две. И мы говорим, что подождите буквально вот полторы-две недельки, и препарат появится на складе. То есть, еще раз повторю, мы каждую такую жалобу, обращение стараемся отрабатывать индивидуально.
3: То есть, наверное, в этом случае можно порекомендовать нашим жителям просто обращаться напрямую к вам?
4: Ну, конечно, да, я обращаюсь. То есть у нас есть и горячая линия, которая, ну, бывает иногда перегружена, есть и личные сообщения, мы всегда отвечаем на них и никогда там не стараемся.
3: Во всяком случае, как-то можете скоординировать, конечно, по срокам, конечно, ближайшие, конечно, ожидаемые, конечно, поставки.
4: Да. Есть пациенты, которые пишут мне в личные сообщения в том же самом ВК. У нас, допустим, у меня есть пациентка, которую я, ну, условно, там курирую, всегда, вот, ну, там такой препарат, что он действительно всегда идет с задержкой, то поставщик не может поставить, то он в дефектуре, то еще какая-то ситуация. И мы с ней прямо на короткой связи, я поясняю.
3: Информируете, что, конечно, ее о сроках, да, поставки, да, чтобы она могла, да, тоже, да, планировать, да, свое лечение. Но это хороший вариант, наверное, быть под наблюдением министра здравоохранения.
4: Да, это не наблюдение, это просто адресная помощь.
3: Скажите, но вот у нас есть ряд обращений прям с конкретными наименованиями лекарственных препаратов, по которым фиксируются проблемы. Да, я вот даже с вашего разрешения зачитаю. Их азатиоприн, ситагликин, витамин D, причем еще медицинские изделия, тест-полоски и жалобы на некачественные датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Что с этими препаратами и лекарственными медицинскими изделиями случилось?
4: Вот давайте, наверное, сейчас, если мы будем по каждому препарату, это будет, скорее всего, очень долго, и нам, я сильно сомневаюсь, что эфирного времени хватит. По препаратам конкретным, да, по каждому препарату можно будет обратиться также в личные сообщения, мы дадим пояснение. Что касается тест-полосок, значит, буквально вот на прошлой неделе мы проводили аналитику по тест-полоскам. Да, действительно, количество тест-полосок, которые сейчас, значит, расходуется, оно увеличилось в летнее время. Почему увеличилось именно в летнее время, пока мы не можем понять. Но по информации, которую представляют, допустим, наши главные врачи, да, по mm-hmm. нашему запросу, сложившейся ситуации, поясняют тем, что большое количество населения именно города сейчас уезжает на дачные участки.
3: И все хотят иметь запасы.
4: И, ну, понятно, что ездить каждый месяц не сильно удобно, поэтому выписывают и имеют право получить там на 2-3 месяца вперед. Поэтому, возможно, причина кроется в этом. Но пока мы не, еще раз говорю, это только предположение, потому что у нас, в принципе, запланировано было определенное количество, его должно было нам хватить. Сейчас объявлен дополнительный аукцион на денежные средства, которые мы получили буквально вот недавно, дополнительно на лекарственное обеспечение. И в ближайшее время будут тест-полоски поставлены. А вот что касается конкретно датчиков непрерывного мониторинга глюкозы, здесь такая интересная, очень интересная ситуация сложилась, когда поставщик нам поставил, значит, эти изделия, медицинские изделия, и действительно к нам стали обращаться пациенты, которые фиксировали нежелательные, так сказать, явления, да, говоря таким полунаучным языком. Что касается вот этих новых датчиков, мы встречались с представителями сообщества, да, которое также негодовало. Но еще раз повторяюсь, да, мы работаем строго в рамках законодательства, в рамках 44-го закона федерального. И здесь мы не можем просто влево-вправо сделать какой-то шаг, потому что, ну, это будет расценено иными органами как нарушение, конечно. Поэтому сейчас мы фиксируем, значит, данные нежелательные явления. На сайте Росздравнадзора уже, по-моему, внесено 10 таких позиций. И сейчас указано, значит, нашему поставщику на то, чтобы он исправил, ну, скажем, свою такую недоработку, да. Сейчас ждем от него ответа.
3: То есть тоже услышали,
4: конечно,
3: жители,
4: конечно,
3: отреагировали,
4: да, конечно.
3: И опять же, да, рекомендация обращаться к вам, если что-то не в порядке у кого-то.
4: Да, и обращаются также пациенты, они знают прекрасно все наши контакты, все знают, к кому конкретно обращаться, да, и на горячей линии, и по различным рода сообщениям и так далее. Ну, вот еще раз повторю, сейчас, да, такая ситуация сложилась, мы постараемся ее урегулировать в ближайшее время, чтобы не было, ну, понимаем, что это дети, как бы, взрослые это один, да, одна модель пациентов, дети совсем другое, поэтому мы также здесь заинтересованы в том, чтобы максимально быстро эту проблему решить.
3: Валерий Николаевич, большой пласт сообщений по поводу закрытия поликлиники номер 4 на ремонт. Конечно, неудобно, да, все привыкли ходить в свою поликлинику рядом с домом, но, тем не менее, безумно необходимое мероприятие, потому что, насколько я знаю, не было ремонта такого масштаба в этой поликлинике.
4: Ну, давно не было, да.
3: Каким образом маршрутизация пациентов настроена? Будете ли вы пересматривать ее в зависимости от потребностей?
4: На сегодняшний день мы провели уже 2 встречи с населением. Первая встреча была со мной лично, я присутствовал на ней. Вторая встреча была в начале июня. Главный врач Центральной городской клинической больницы встречалась с населением, где также обсуждали различного рода вопросы, какие-то связанные с маршрутизацией пациентов и так далее. Значит, что касается маршрутизации и информации о особенностях сейчас маршрутизации, да, все есть на официальной странице Центральной городской клинической больницы. Это первое. Второе, значит, сейчас мы вводим, и Центральная городская клиническая больница уже располагает на территории своих структурных подразделений

0: располагается в западном районе большая часть специалистов, наверное, удобно тем, тому населению, да, которое располагается близко к, значит, специалистам. А те, которые рядом жили с поликлиникой, да, раньше обращались там через дорогу условно, да, понятно, что им неудобно.
1: Теперь, да, нужно небольшое расстояние.
0: Слушайте, наверное, надо потерпеть немножко. Осталось совсем немного.
1: Сколько?
0: Ну, до конца года у нас в любом случае по документации, по договору, подрядчик идет в графике, мы отслеживаем его, ход его работы. Есть план, график работ, и систематически посещаем объект, пока, еще раз повторяюсь, он идет в графике. Надеюсь, что до конца года мы этот вопрос закроем, и наше население, наши люди, пациенты пойдут уже в обновленную, красивую, новую практически поликлинику.
1: Вот как раз-таки скажите несколько слов, что нас ждет прекрасное в этой поликлинике?
0: Ну,
1: что
0: будет сделано? В первую очередь, мы же создаем условия труда, да, для наших сотрудников, да, и условия пребывания в поликлинике для наших пациентов. То есть две наши основные задачи. Как мы на одной из встреч были, да, с населением, вроде, ну, вы там сделаете стены, да, нам нужны специалисты. Ну, мы сейчас про другое немножко говорим, мы говорим про капитальный ремонт, который не делался, в принципе, с момента образования, строительства, открытия данной поликлиники. Он делался точно в каких-то локациях и в каких-то отдельных структурных подразделениях. Но в целом, то, что вот мы сейчас видим, там, с советских времен оставшиеся, там, и проводка, да, и это пожароопасные различные роды ситуации могут быть. И сантехника, которая тоже уже требует замены, она устарела и требует, скажем так, уже современных каких-то решений, да. Поэтому мы увидим в первую очередь обновленные красивые здания. Во вторую очередь мы увидим, еще раз повторюсь, да, это пространство для наших пациентов, потому что там некоторые изменения тоже будут присутствовать. И, ну, в-третьих, это условия труда для наших сотрудников, которые там, в общем-то, проводят большую часть своего жизненного времени.
1: Замечательно. Будем надеяться, что все будет в срок и по плану.
0: Будем надеяться.
1: Линия 112, это наша, точнее, 122, да, наша тоже безумная болевая точка у многих пациентов, потому что 8 утра, да, и ваше время ожидания 30-40 минут. Что-то планируете делать с возможностью дозвона? Может быть, еще какие-то дополнительные альтернативные методы записи?
0: Да, по поручению Александра Валентиновича Дронова, нашего губернатора, значит, мы сейчас проводим, ну, такую, не скажу, масштабную работу, да, проводим системную работу по улучшению, повышению доступности данного вида услуг. Что на сегодняшний день удалось нам сделать? Первое, значит, мы, конечно же, добавили, ну, пересмотрели графики сотрудников, добавили на рабочие места сотрудников. Уже сегодня утром их было вместо 12, две недели назад 18. И на сегодняшний день, в принципе, ну, у нас работает, скажем так, в полную силу, да, все наши 18 рабочих мест работают в полную силу. Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве при губернаторе также поднимался этот вопрос. В общем-то, на сегодня вполне возможно дозвониться, ну, там, будучи в очереди, не знаю, примерно 10-м, наверное, да. Но есть один нюанс, который я бы хотел обозначить. Мы, ну, как бы постоянно говорим о том, что есть пиковые часы.
1: Да.
0: То есть есть пиковые часы, которые, ну, необходимо миновать. То есть, ну, допустим, как там, не знаю, например, в банке, да, они, значит, обозначают пиковые часы, когда вам лучше не приходить, когда вам лучше прийти, если у вас есть возможность. Если мы говорим об экстренной помощи, здесь, в общем-то, вопросов никаких нет. Это должно происходить здесь и сейчас. Экстренная, неотложная помощь. Но 122 – это все-таки плановая помощь медицинская. Запись на прием к врачу, запись на обследование, запись к узким специалистам и так далее. И мы всегда рекомендуем, еще раз повторю, мы выпускаем материалы, да, на нашей странице ВК, в которых мы обозначаем эти пиковые часы. Ну, даже вот разговариваю с населением, были мы недавно в одном из округов, тоже замечание, значит, сделайте более доступную помощь в службе 122. Когда вы звоните? Я звоню в понедельник в 8 утра. Ну, здорово, можно звонить в понедельник в 8 утра. Зачем вы в понедельник в 8 утра звоните? Ну, позвоните в среду после обеда.
1: Но это, ну, как бы обусловлено рядом причин, потому что у нас свободные номерки начинаются в 8 утра, и, конечно, человек переживает, что ему не хватит.
0: Только если вы позвоните в среду после обеда, там тоже будут номерки, свободные слоты. Но это будет, например, не на

0: Эту неделю, да, она будет на следующую неделю. То есть, если это помощь плановая, то можно, в принципе, записаться на следующую неделю. Другой способ записи, который сейчас мы очень активно, которому, вернее, очень активно мы агитируем, это запись через национальный мессенджер. Абсолютно простая запись, там, путем нехитрых манипуляций, введения цифр своего снился, и, в принципе, можно записаться к любому специалисту в регионе без различного рода звонков и так далее. Да, это может быть отсрочено, допустим, на неделю, но, еще раз повторюсь, если мы говорим о плановой помощи, это вполне приемлемо. И вот с тем заявителем, который был в одном из округов, мы когда вступили в диалог, да, я спрашиваю, почему вы звоните-то в понедельник утром? Ну, позвоните в среду. Так я так и сделала, позвонила в среду и тут же записалась. Единственное, что мы действительно не можем записать, наверное, в моменте, да, всех желающих к узким специалистам, мы записываем пациентов. Сейчас у нас очень активно работает это лист ожидания. Угу. То есть в лист ожидания пациент попадает, мы потом активно сами отзваниваемся пациентам и предлагаем, ну, ту или иную дату, например, да, либо предлагаем несколько слотов, когда будет удобно пациенту посетить узкого специалиста.
1: Я тоже пользовалась этой услугой.
0: Что касается вот вопроса, да, который вы задали. Первое я обозначил, да, это количество физлиц, которые работают в смене в графике. Второе, это мы уже на прошлой неделе запустили, ну, это не анонс, как бы, да, но запустили информацию, уже более активно сейчас информируем население об функционирующем колл-центре в детской областной больнице. Значит, коллеги организовали на своей базе такой же колл-центр, как 122, но только имея некую специфику, да, значит, по детскому здравоохранению, они работают конкретно просто вот по детям, да, то есть...
1: Независимо от того, в областную больницу ты хочешь записаться или в поликлинику?
0: А это, ну, поликлиника и областная больница как бы одно юрлицо, да, то есть у нас поликлиники, да, действительно, можно записаться и на прием в поликлинику, и на
1: То есть если ты хочешь записать ребенка, то ты звонишь в детский колл-центр?
0: Да, совершенно верно. Также информация вся есть, пожалуйста, у нас на нашей странице ВКонтакте представлены все данные, куда можно позвонить и записаться. Мы таким образом планируем, ну, примерно на процентов 15 снизить нагрузку на 122 общую, общий региональный колл-центр. Такую же службу, такой же колл-центр мы сейчас планируем открыть еще в Центральной городской клинической больнице. Там тоже есть, ну, свои, скажем так, своя специфика. Ну, например, это запись на диспансер, на прием по диспансерному наблюдению. Это запись, например, на прием повторный, да, пациентов. Пациенты звонят и записываются через 122. Здесь также планируем снизить нагрузку на примерно 15-20%. Итого уже будет 30 по двум колл-центрам, да, которые будут дополнительно функционировать. Минус 30% нагрузки на общую службу. Ну и по поручению также губернатора будем прорабатывать. Не будем, вернее, мы сейчас уже прорабатываем вопрос с искусственным интеллектом.
1: Так.
0: Тоже очень интересная тематика. Есть возможность привлечь в колл-центр искусственный, скажем так, разум, да? И... Но это единственное, что на долгосрочную перспективу, потому что то, что будет, если это будет, если позволит наши технические особенности, вернее, возможности нашей системы его внедрить, это будет примерно на ближайшие 1.5-2 года. То есть это процесс обучения, процесс его интеграции в нашу медицинскую информационную систему. Это тоже все очень нелегко, потому что каждая медицинская информационная система в каждом регионе, она имеет ряд особенностей. И вот этому роботу, искусственному интеллекту, да, ему нужно привыкнуть, погрузиться в каждый модуль и привыкнуть, например, ну вот в прошлом году у нас был робот, да, к примеру, у него, скажем так, решение задач было, ну, на таком очень начальном уровне, если можно так выразиться. И, например, задача, которая состояла из фразы от звонящего пациента, значит, мне нужно к доктору Иванову сегодня записаться, а доктор Иванов на больничном сегодняшнего дня. Ну, для того робота это уже был как бы тупиковый ответ. Все, он уже не мог дальше продолжать думать. Что касается вот того искусственного интеллекта, который мы рассматриваем сейчас к внедрению, там, конечно, все должно быть гораздо, в общем-то, поразумнее, и он сможет решать задачи такие нетривиальные, которые смогут нам позволить любую модель пациента удовлетворить его потребности.
1: Но в любом случае, вы уже встали на этот путь, и это, мне кажется, прекрасно, потому что, да, новые возможности тоже надо использовать.
0: Ну, это необходимо уже использовать, да, поэтому будем пробовать все, все возможности.
1: Валерий Николаевич, пару слов о развитии. Вот у нас тоже есть пул обращений по там, невозможности записаться на какие-то исследования, да, провести какую-то диагностику. Что вы уже закупили, может быть, какое-то оборудование уже купили в этом году, планируете к покупке? Вот расскажите немножечко о развитии медицинского отрасли.
0: Ну вот у нас есть два направления, скажем так, да, чтобы было максимально понятно, два направления по приобретению различного рода оборудования, капитальных ремонтов, ну мы же про развитие говорим, да. Это федеральный бюджет и это региональный бюджет. Региональный бюджет у нас, как правило, это по запросам каким-то, да, там, таким возникшим в ходе деятельности и необходимым вот здесь и сейчас, да. И федеральный бюджет – это долгосрочное планирование, ну, например, на пятилетку вперед, до 2030 года, там, начиная с прошлого года. За прошедшие 5 лет по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион было приобретено более 600 единиц оборудования. Ну, там, если быть более точным, 687, насколько я помню. Это и, там, я не знаю, начиная с оборудования для ФАПа, продолжая, скажем так, аппаратами для ультразвукового исследования и заканчивая единицами тяжелого оборудования. Но если говорить про доступность, опять же, да, вот все познается в сравнении, наверное. Ну, к примеру, был в Машинском округе, встречался с населением, ну, как раз-таки тоже про капитальный ремонт мы разговаривали, который сейчас тоже ведется в округе. Капитальный ремонт врачебной амбулатории. Мы встречаемся, мы, значит, с гражданином, он говорит, что очень долго ждать МРТ-обследования. Я, говорит, не могу дождаться, потому что, ну, вот мне назначили, проблема неврологическая, но вот очень долго ждать. Сколько очень долго ждать? 3 недели. Я говорю, слушайте, ну, 3 недели – это не так много для МРТ-исследования. То есть там тоже есть своего рода планирование, да, создается очередь для того, чтобы оборудование не простаивало, чтобы оно работало максимально. Ну, так, к слову, допустим, до 2025 года в Боровическом районе, в принципе, не было МРТ-исследований. Ни МРТ, ни КТ там, и так далее, да, таких вот серьезных видов исследования. И все население, которое проживает и в прикрепленных Боровической ЦРБ округах, да, это Машинской округ, это Пестовский округ, это часть там, направлений по Акуловскому округу, ездили все либо в Новгород, либо отправляли мы их на территории других регионов по форме 057У. Сейчас этот вид исследования вполне доступен на территории Боровического округа. Поэтому, ну, как вот доступность, недоступность, здесь тоже такая есть, можно подискутировать, скажем. Вот. Что касается, допустим, конкретных видов исследования, ну, например, это ультразвук, да, действительно, есть очень серьезный запрос, в том числе и в Великом Новгороде, на самих специалистов. Да, аппарат у нас есть, но специалистов у нас действительно не хватает, и это сейчас, наверное, наиболее востребованный вид исследования в регионе, ультразвуковое исследование. Поэтому не стоим на месте, также стараемся эти вопросы все решать, и, в принципе, ну, единственное, сейчас еще раз говорю, да, такой актуальный и самый востребованный вид исследования – это УЗИ.
1: Хорошо. Валерий Николаевич, это были такие обобщенные, да, вопросы, которые мы сгруппировали вот, из вопросов жителей наших под анонсом этого эфира. А теперь я прошу еще немножко времени уделить и ответить уже на конкретные вопросы жителей, которые я буду зачитывать.
0: Давайте.
1: Хорошо? Давайте прямо по вопросам. Уважаемые зрители, я сразу хочу обратить ваше внимание, что если вы сейчас не услышите ответ на свой вопрос, чтобы вы не переживали, не волновались, в любом случае вы обязательно получите ответ от Министерства здравоохранения в ближайшее время. Так, ну что, поехали. Ирина Воскресенская интересуется, когда ожидается приезд в Пестово узких специалистов – невролог, окулист, эндокринолог – для обычных, неопекаемых детей и детей не из приюта. Видимо, имеется в виду социальный приют для детей и подростков приход в комплексном центре.
0: Да, есть два направления. Это профосмотры детей-сирот, то о чем говорит сейчас, да, заявитель обращающиеся. И, видимо, речь идет просто об обычных детях, угу. которые вот, ну, приходят с родителями в поликлинику. У нас в июле планируется туда выезд по как раз вот поезду здоровья. Угу. Поэтому я, пользуясь случаем, всех приглашаю на эту площадку. Будет возможность пообщаться с узкими специалистами, показать ребенка узким специалистам. И осенью мы планируем выезд бригады детской областной клинической больницы также на территорию Пестовского округа для того, чтобы, ну, провести работу с ребятами, которые находятся на территории округа. Угу. Поэтому также отслеживайте, пожалуйста, график, он обязательно будет, и с тем перечнем специалистов, которые необходимы, по которым есть запрос.
1: Угу. Татьяна Николаева интересуется, когда сделают ремонт в зубопротезном кабинете Пестова? Работают в ужасных условиях, но отличный персонал, большое им спасибо.
0: Да, действительно, персонал отличный, мы встречались с сотрудниками на прошлой неделе, когда выезжали туда по проекту «Социальный маршрут». Вот на сегодняшний день, я пока только озвучу планы исключительно, значит, планы следующие. Поликлиника Пестовской центральной районной больницы планируется к капитальному ремонту. Значит, 28-й год, следующий год мы планируем, значит, формирование проектно-сметной документации. Но там есть некоторые нюансы, в частности, в самом корпусе стационара простаивают буквально площади, да, там, первого этажа и части второго этажа. Считаю такое расположение и обстоятельства, такие обстоятельства немножко нерациональными, да, расходованием площадей данного учреждения. Поэтому и с главным врачом мы обсуждали, и в том числе и население, ну, видимо, это уже идет информация от медицинских работников, с которыми это все тоже активно обсуждается. Есть предложение перевести поликлинику, да, сотрудников поликлиники именно вот на эти свободные площади. И как раз если у нас, нам удастся сделать все так, как мы сейчас задумали, то мы планируем в том числе и перевести туда и зубопротезный кабинет, и стоматологию, которая тоже находится в отдельно стоящем здании на территории больницы, и объединить это все как бы, ну, в такое стоматологическое крыло. Там же в больнице на первом этаже сейчас находится также стоматологический кабинет. Для этого нам нужно будет согласование с федеральным центром. Сегодня буквально звонил, готовимся к диалогу с федеральным центром. Там очень сложная процедура, согласование, внесение изменений. Но попытаемся это сделать, потому что, ну, более рациональное использование площадей, конечно, ну, необходимо обеспечить.
1: То есть работаете в этом направлении?
0: Да, да.
1: Есть. Хорошо. Сергей Березкин, скажите, пожалуйста, когда поменяют кровати в нашей Боровической районной больнице? Пожелание от всех больных помочь нам в этом вопросе. Вот такой вот вопрос.
0: Хороший вопрос, спасибо, да. Значит, я знаю, что сейчас Боровическая ЦРБ уже проведена или ведется замена, но я могу уточнить, конечно, обязательно уточню. Сейчас запишу себе этот вопрос. По реанимации, по неврологической реанимации, и что там кровати, ну, наверное, я не слышал в ближайшее время, что с кроватями в Боровической ЦРБ какие-то проблемы. Выясню обязательно, задачу поставлю главному врачу.
1: Угу, благодарим. Людмила Владимирова, рядом с поликлиникой в городе Боровичи, где находится парковка? Есть вообще парковка поликлиники Боровичи?
0: Конечно, есть, да. Мы ее планировали, эту парковку, при строительстве поликлиники. Угу. Она находится за самой поликлиникой, ближе, получается, ну, к центру больничного городка. То есть там есть достаточно просторная, порядка там 80 мест должно быть парковочных.
1: Юрий Михин задает такой вопрос. Кстати, подобные вопросы тоже встречались среди перечня вопросов. В Алдае люди не могут пройти медкомиссию на оружие, на водительское удостоверение. Для получения медсправок необходимо ездить в Великий Новгород. Не факт, что успеешь пройти комиссию за один день, ездить не близко и не дешево. Почему такая ситуация в Алдае? И вот, говорю, из других округов тоже были такие вопросы.
0: Вот есть у нас запросы из других округов, да, в частности, допустим, в Пестовском округе мы были на прошлой неделе, тоже был вопрос, но, возможно, этот выезд связан с консультацией нарколога-психиатра, как вариант. Но, насколько я знаю, в Алдайском структурном подразделении ФМБА на территории округа данная медицинская услуга предоставляется. Я уточню, конечно, да, свяжусь с руководством, и если там какие-то сложности, действительно, да, постараюсь убедить руководство, что это необходимо. Дело в том, что ФМБА, структурное подразделение, не подчиняется Министерству здравоохранения Новгородской области, это обособленное юридическое лицо. И если все-таки там эта услуга медицинская оказывается, значит, ну, попрошу, чтобы в свою очередь проинформировали население.
1: Где можно получить эту услугу? Наталья Брянцева интересуется. В Хвойницкой ЦРБ нет невролога более 3 лет. У нее диагноз эпилепсия, она инвалид 3-й группы. Получает бесплатные медицинские препараты, и вот необходимо ей пройти обследование. Возможно ли его пройти в Новгородской областной клинической больнице у невролога? Как это можно сделать? Еще и необходима операция по удалению камней в желчном пузыре, и можно ли совместить обследование и операцию?
0: Ну, давайте мы вот этот вопрос возьмем в работу.
1: Очень точечный вопрос.
0: Да, да, да, это, ну, такой исключительно адресная помощь должна быть. И свяжемся с обращающимся пациентом, потому что, да, действительно, может быть, невролога нет, и это абсолютно не означает, что неврологическая помощь прекратила существовать в Хвойницкой ЦРБ. Есть телемедицинские консультации, которые мы сейчас активно призываем главных врачей внедрять в своей практике. Это первое. Второе. Есть возможность направления на консультацию в областную больницу, во взрослую. И, в принципе, никаких проблем в этом нет. Надо только записаться, просто выдать направление и все. Поэтому давайте мы здесь адресно отработаем.
1: Хорошо. Хорошо. У Ольги Сашиной вопрос относительно поликлиники номер 3. Вот мы как раз-таки уже про УЗИ с вами говорили. С февраля 26-го ее поставили в очередь по направлению на УЗИ, но до сих пор, сейчас у нас июнь месяц, УЗИ не сделано. А необходимо с контрольным результатом УЗИ записаться дальше к врачу. Вот что делать в такой ситуации? Получается, с февраля по июнь человек не может записаться.
0: Давайте здесь тоже возьмем в работу, потому что, ну, 6 месяцев, конечно, это, ну, не 6, там чуть меньше, но тем не менее, практически полугода уже ожидания, тоже, конечно, непорядок. Давайте я тоже также возьму на контроль этот вопрос и свяжемся с заявителем.
1: Евгений Ильин интересуется, когда будет капитальный ремонт здания и капитальный ремонт крыши здания поликлиники в городе Сальцы. Говорит, что не было уже больше 50 лет.
0: Не совсем так. Крыша, кровля ремонтировалась в позапрошлом году, насколько я помню. Сейчас вот вопрос возьмем тоже в работу, ответим обязательно заявителю, но то, что крыша ремонтировалась, абсолютно точно. Что касается ремонта, капитального ремонта, он у нас в программе модернизации перечного звена на 2030 год. То есть, да, запланирован абсолютно точно. Это будут федеральные деньги с софинансированием региональным, скорее всего. И будем готовить проектно-сметную документацию. Там действительно здание, которое с момента основания данной больницы не видело капитального ремонта достаточно длительный период времени.
1: Хорошо. Надежда Зимина спрашивает, почему в Старорусской ЦРБ в круглосуточном стационаре УЗИ работает только до 13 часов?
0: Ну, вероятнее всего, потому что там врач ультразвуковой диагностики совмещает работу в поликлинике на приеме и работу в стационаре. То есть здесь, ну, не вижу особой проблемы, потому что если поступает пациент в медицинскую организацию, допустим, там, на плановую госпитализацию, либо на экстренную, да, по экстренности в любом случае должны выполнить ультразвук, если он необходим, если есть показания для экстренного выполнения исследования. Но что касается выполнения этого вида исследования, то есть если сегодня не сделали, значит, запишут тогда на завтра, на послезавтра, послезавтра сделают. Придет сотрудник из поликлиники и также пройдет это ультразвуковое исследование.
1: Татьяна Виногородская интересуется, когда в Парфино постоянно будет терапевт и начнет работать дневной стационар.
0: Тоже, да, очень часто вопрос такой слышим. На сегодняшний день у нас работает фельдшер с функцией терапевта на территории Парфинской центральной районной больницы. Туда же выезжает из Старорусской ЦРБ раз в неделю терапевт. И, ну, вот по прошлой неделе мы обращались к главному врачу с этим же вопросом, насколько я помню. Там дневной стационар сейчас функционирует. У нас завтра будет выезд в Парфинский район с визитом рабочим с выездным заседанием правительства. Я планирую посетить медицинскую организацию, посмотрю, как там все это работает и как функционирует дневной стационар в том числе.
1: Угу. Хорошо. Татьяна Александрова задает такой вопрос. Почему инвалиду первому группе, матери погибшего на СВО, состоящей на учете в онкологическом центре, который необходимо срочно сделать КТ, не могут это сделать в центре, а направляют по месту жительства? Она проживает в поселке Крестцы, где ничего нет, а в Валдае аппарат не работает и запись не ведется. Что делать?
0: Ну, в Валдае аппарат уже работает, я не знаю, какой давности этот вопрос, но в Валдае аппарат, насколько я знаю, уже заработал. Давайте мы тоже так же адресно возьмем, потому что здесь члены семьи, мать участника специальной военной операции. Свяжемся в ближайшее время, завтра свяжемся и вопрос порешим.
1: Благодарим. Гарик студент интересуется статистикой младенческой детской смертности на территории Новгородской области. Есть у вас такие данные?
0: Ну, данные есть, но насколько мы можем студенту передавать эти показатели.
1: Я не думаю, что студент – это его возраст, это,
0: с какой целью?
1: Так, ник, под которым он написал этот вопрос.
0: Есть официальные данные, да, они, в общем-то, не секретные, но в то же время мы их особо не афишируем. Но на сегодняшний день я вам хочу сказать, что регион справляется с поставленной задачей от федерального центра по показателю, имеется в виду, да?

Валдай FM 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За минувшую неделю в Новгородской области зафиксировано 136 ДТП, 2 человека погибли. ГАИ пресекла более 28 тысяч нарушений. Основные происшествия с участием нетрезвых водителей были в Великом Новгороде, Парфинском и Валдайском округах. В Валдае инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen Golf 24-летнего молодого человека. Водитель был пьян, не имел прав и отказался от медосвидетельствования. Ранее, в июле прошлого года, он уже привлекался за аналогичное нарушение. В отношении этого нарушителя, а также еще нескольких водителей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное нетрезвое вождение. В день памяти и скорби в деревне Бойнюва торжественно открыт памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обустроили силами жителей и администрации при поддержке губернаторского проекта вместе с соседями. На церемонии выступили староста деревни Эдуард Родькин, глава Рощинского управления Валентин Мячин и зампред областной думы Владимир Королев. «Мы склоняем головы перед подвигом павших. За каждой фамилией прерванная молодость и несбывшиеся мечты. Они подарили нам жизнь и свободу», — подчеркнули выступавшие. Память героев почтили минуты молчания. С начала года жители Новгородской области получили в многофункциональных центрах более 33 тысяч налоговых услуг. Рост обращений сохраняется. В Валдайском округе за этот период оказано свыше 1 тысячи услуг. Это 3,4% от общего объема по региону. Для сравнения, в лидерах Великий Новгород и Новгородский округ с 15 тысячами, Боровичские – 4,5 тысячи, Чудовские – 1200. Самые востребованные у валдайцев, как и по области в целом, информирование о задолженности, получение ННН и справок об исполнении налоговых обязательств. Также популярны заявления на льготы по имущественным налогам и доступ к личному кабинету налогоплательщика. На площадке на улице Гагарина прошел муниципальный этап фестиваля дворового баскетбола 3x3, приуроченный ко дню города. В турнире участвовали 9 команд в двух дивизионах. В первом золото взяла бригада из поселка Рощина, серебро – Валдай, бронза – команда 3X. Самым ценным игроком признан Антон Румянцев. Во втором дивизионе победили «Медведи», второе место – у «Луча», третье – у «Меча». Лучшим игроком стал Евгений Семенов. Все призеры получили дипломы, медали и кубки. Администрация поблагодарила главного судью Дениса Богданова за профессиональную организацию. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.

0: ноутбук или телефон, мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс +7 902 149 75.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламы.

0: пресс-службы на Валдай-ФМ.
1: 9217-07-22-35.
2: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.